0: как же поют земляки! Эх! Знай наших!
1: Дорогие казаки и казачки, с вами Кубанский казачий хор. Слушайте наши песни на Казак FM. И пусть в вашем доме будет праздник и царит любовь.

0: тебе скучаю.
1: Скучаю,
2: я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
2: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: всем не спящим и тем, кого разбудило наше прекрасное радио. Друзья, сегодня уникальная дата. Почему? Потому что пятница и день, когда продуктивность достигает уровня. Я сейчас все сделаю за час, а мы с Андреем сегодня сделаем все за 3 часа.
1: В эфире утреннего шоу Александра Вольская, Андрей Зиттер. Встречаем это утро сегодня вместе с нами. Ну и оно праздничное, по-другому оно быть не может. Сегодня день тайной дружбы. Вот мы с Сашей сидим и рассуждаем, как можно тайно дружить. Ну, наверное, против кого-то. Некоторые же дружат.
0: Тайно?
1: Да. Но приходит на работу коллектив и говорит, так, сегодня против кого дружим? И начинается это. А я бы все-таки порекомендовал дружить всем и не против кого, вопреки.
0: А я хочу отметить, что сегодня Андрей Зиттер выглядит очень симпатично.
1: Боже, это что за комплимент? А Александра сегодня вся бодра, свежа, молода, прекрасна. И у нее губы такие алые, помада.
0: А если вы хотите на нас посмотреть, тогда оставайтесь до конца нашего эфира. И потом в прямом эфире посмотрите, какие мы красивые.
1: Видеотрансляции можно это сделать. Я всегда говорю, хорошее настроение с утра, это надо полюбить себя. И неважно, как ты выглядишь, лохматый, сонный. Ну, все же можно исправить на самом деле.
0: И вообще неважно, какая у тебя внешность. Согласись?
1: Абсолютно согласен. Все красивые, все. И все мы на любителей.
0: Друзья, сегодня мы говорим, что бы вы изменили в своей внешности и что вы любите больше всего в ней. Пишите нам, да?
1: Пишите нам на номер мессенджера Макс 928-401-2020. Обязательно порассуждаем, поулыбаемся на эту тему.
0: Обязательно, кстати, быть серьезными по поводу своей внешности. Нет. Можно и посмеяться.
1: Знаешь, сколько вот подшучивают над собой, подтрунивают. Я вот таких людей даже больше люблю. Я думаю, что любите свою любимую музыку, которая звучит на радио Казак FM. Сейчас она поиграет, и мы скоро услышимся.
2: Море, лето с Казак FM. Частушка для казака от казачки Ольги из Краснодара.
3: Ой, вы девоньки, пожалуйста.

0: Рассветные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
2: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
3: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
4: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не откладывать. Хирургия катаракты в клинике New Vision, Краснодар, Индустриальная, 145. Запись на консультацию по телефону 8 861 204 2190.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
7: В магазинах «Победа». Колбаса вареная докторская «Совнарком» 329,90 за килограмм.
8: Предложение действует с 1 по 15 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
9: В детский лагерь «Морская волна», Туапсинский район, село Лермонтово, требуются кухонные рабочие, горничные. А также в сельскохозяйственную организацию требуются водители грузового транспорта МАЗ, трактористы, машинист экскаватора. Информация по телефону 8 918 270 2908.
10: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламный.

0: Знаете, вот есть такая странная штука. Мы живем со своим отражением, наверное, вот каждый день. Но по-настоящему смотрим на себя в зеркало лишь изредка. Но обычно, да, Андрей, мне кажется, что это происходит утром, когда мы такие сонные, красивые, в кавычках. Да? Или вечером, когда тоже уставшие, перед тем, как лечь спать. И чаще всего вот мы цепляемся, знаешь, подходя к зеркалу, говорим, ну, доброе утро,
1: а вот почему,
0: Сашенька.
1: Да, а скажи, а вот почему, когда дети просыпаются маленькие, говорят, тетя мой сонный какой-то. Почему мне так никто не говорит с утра?
0: И вот, понимаете, и чаще всего наш взгляд, конечно же, цепляется не за то, что в нас красиво. Мы же знаем, что мы через час будем красивые после кофеечка. А обязательно вот какое-то что-то не так, и там сонные глаза, да, и ты не очень красивый. Вот за это быстро ты цепляешь. Такой думаешь, о, я сегодня
2: страшна. Ты знаешь, я сейчас задумался, на самом деле, да, вот что бы я хотел изменить в своей внешности. Но не помню, чтобы я так уж сильно был собой недоволен. Скорее, наоборот, потому что я хочу привести такой, знаешь, внешнюю оболочку, наверное, в такое полное соответствие с тем, кто я есть вот внутри себя.
0: Внутренний Андрей.
2: Да, вот такой вот, да, то есть, чтобы это соответствовало и внешне. Но, наверное, это желание не про стандарты красоты и журналы, как многие иногда это считают, это, наверное, про такой внутренний комфорт все-таки, вот изменение
0: комфорт?
2: Себя.
0: Да,
2: вот,
0: комфорт
2: вот,
0: внутри себя.
2: Конечно, но потому что, когда ты, я думаю, сейчас многие согласятся, вот ты идешь по улице мимо витрин, да, вы часто же обращаете внимание, как вы выглядите, как вы красиво наряды подобрали.
0: Да, я себя на себя смотрю,
2: да,
0: красивая.
2: Вот, а это настроение сразу
0: осанка.
2: Поднимается. Ой, слушай, но про осанку это для меня еще одна тема, потому что я, как бы осанка это уверенность в себе, да, и всегда хочешь держать спину прямо, идти гордо, красиво, да, главное, чтобы там не запнуться ни о чем. Нет, ну это должна быть такая здоровая эстетика, я бы сказал.
0: Да, совершенно верно, друзья, но мы меняем, как мне кажется, вот знаешь, обои в квартире мы меняем не потому, что стены плохие, а потому, что хотим уюта, и мы настраиваем музыкальный инструмент, это микрофон мы с тобой настраиваем, не потому, что они расстроены или расстроены, плачут. А потому что, чтобы звучали чисто и красиво. К чему мы это все? Да, это желание изменить нос, похудеть, набрать массу или наоборот, там, зубы исправить.
2: Девчонки, прикус.
0: Привкус. С прикусом. Да, в общем, друзья, говорим сегодня о чем мы?
2: Мы говорим сегодня о том, чтобы хотели изменить свои внешности, а может быть, наоборот, у вас в вашей внешности, в вашем стиле одежды, да, вот нарядах, образе. Есть именно, да, правильно, Саша, есть изюминка, которой вот вы гордитесь, наоборот, ее вот выделить можно.
0: Да.
2: И это здорово. Напишите нам на номер Макса 928-401-2020, вот чем вы гордитесь своей внешности, а что бы так, ну, немножко вот подправили. Кстати, все в наших силах абсолютно, как и поставить для вас хорошую музыку. Послушаем рекламу, музыку и вернемся.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а зачем слону хобот?
3: О, Нина, хобот — это уникальный орган. У него много важных функций. Прежде всего, он помогает животному дышать, нюхать и делать все остальное, что полагается носу. Также с помощью хобота слоны могут добывать себе пищу, например, рвать листья с деревьев или траву, а еще пить, общаться и защищаться. Хобот помогает слону охлаждаться в жаркую погоду. Он может набрать воду и опрыскать себя, как из душа.
0: Ничего себе, какой этот хобот умный!
3: А еще он очень гибкий и сильный. Представь, в нем 40 тысяч мышц, которые помогают его контролировать и делать простые сложные движения. Слон может сжимать, разжимать, скручивать, поворачивать или вытягивать его в нужном направлении. С его помощью он может даже поднимать разные предметы с земли. От огромного бревна до маленькой спички. В общем, без хобота слону пришлось бы очень тяжко. Прямо как человеку без рук. Слоны – животные умные и социальные. Они умеют проявлять чувство радости, печали и даже чувство юмора.
0: И улыбаться тоже могут?
3: И улыбаться, и даже смеяться.
0: Вот это да! Папа, купи слона, а то мне смеяться не с кем.
2: Папа знает.

0: Утро, Краснодар. На часах время, когда кофе еще не сработало, начальник уже пишет в чат. В студии Андрей Зитер и Саша Вольская, которая выпила 3 чашки кофе и теперь видит сквозь стены. Всем привет, друзья.
1: Да-да-да, всем доброе утро. И сегодня у нас конструкторское бюро имени Будильников, друзья. И тема: если бы каждому человеку прилагалась и инструкция, и отвертка, что бы вы первым делом подкрутили бы в своей внешности?
0: Вот так, я бы, наверное, добавил функцию автозакрытие рта при виде торта после 6 вечера.
1: О, я думаю, сейчас, наверное, все бы так вот, знаешь, да.
0: А то мой метаболизм, хочу продолжить, работает, знаешь, как почтовый голубь, очень медленно, и знаешь, такой только в одну сторону. А вот что ты бы исправил? Ну-ка, рассказывай.
1: Я бы на данный момент, наверное, бы... Ну, не знаю, мне бы, наверное, рост 5 сантиметров, чтобы я могла менять лампочку. Некому у меня лампочки менять. Почему мне лампочка в голову пришла? Не знаю.
0: Подожди, ты ставишь табуретку, подушку, потом там раскладушку.
1: Я тебе больше скажу, иногда приходится 2 табуретки, и не спрашивайте, это не падаешь ли ты.
0: Ну, а если говорить о том, что я люблю свою внешность, вообще в себе, я бы сказал, что я обожаю свои колени. Они, знаете, иногда издают такие забавные звуки, когда я встаю. А что ты бы? Вот,
1: и хрустит.
0: Да.
1: Мне нравится мой мизинчик на левой ноге. Показать?
0: А почему он тебе нравится?
1: Потому что он самый независимый. И он все время почему-то стучится, непонятно об что. И, ну, кстати, почему ни один палец не стучится, а мизинец бьется?
0: Да он у тебя просто какой-то настоящий бунтарь стопы, я бы так сказал. У нас есть смс-сообщение от наших радиослушателей. Быстро его прочитаем. Мечтаю перестать краснеть. По любому поводу пишет нам Екатерина. Говорю, здравствуйте, а щеки сигнализируют малиновым цветом. Зато я очень люблю свой смех. Он громкий, заразительный и совершенно не изящный. Вот так вот. И сразу понятно, человек счастлив.
1: Знаешь, как будто бы я это сообщение написала.
0: Вот. А может быть, ты втихаря там где-то пишешь. Друзья, у нас впереди рубрика «Куда сходить, чтобы посмотреть в нашем-то Краснодаре». Время лета, и стоит все-таки выгулить свои наряды и показать свою красивую внешность.
1: Пишите нам, +7 928 401 2020, и рассказывайте, что бы вы поменяли в своей внешности, а что бы никогда

0: Театр начинается с вешалки, а яркие выходные с нашей рубрики. Мы собрали для вас достаточно интересные события, на наш взгляд, в студии Александра Вольская и Андрей Зиттер.
1: И не пропустите то, о чем будет говорить, конечно же, весь город. Выбирайте эмоции на свой вкус вместе с нами.
2: Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре?
0: Начнем с детских мероприятий. Лет все-таки на дворе каникулы. И 4 июля театр кукол, спектакль «Вокруг света за 60 минут». Хорошая возможность посетить континенты и разные страны за короткое время. А вот для подобного путешествия вам не потребуется никаких документов, а понадобится, такое чувство юмора, я бы сказал, немного фантазии и прекрасное, хорошее настроение. За этот час, 60 минут, вы сможете побывать в загадочной Японии, снежной Антарктиде, жаркой Индии, Древнем Египте, экзотической Мексике и, конечно, далекой Австралии. Силачи сумо, баварские охотники, удивительные слоны и теневой театр Китая ждут вас в гости. А вот маленькие зрители, возможно, откроют для себя, что Земля-то круглая. Спецэффекты, необычные ростовые куклы, фокусы от факиров сделают это театральное путешествие, но достаточно интересным. Друзья, 4 июля, театр кукол, спектакль «Вокруг света за 60 минут».
1: Как-то интересно рассказал.
0: А я старался.
1: Да. А вот узнать о жизни и творчестве композитора Григория Пономаренко можно, посетив музей-квартиру композитора. Друзья, и приглашаем. Мемориальный музей бережно сохраняет музыкальное наследие народного артиста СССР Григория Федоровича. Знакомясь с экспозицией музея, узнаем о его жизни, творческом пути и гастрольной деятельности. Прославившийся в своих произведениях «Россия» и «Кубань», Григорий Федорович был замечательным собеседником, любимым народным артистом, дружил с выдающимися людьми своего времени. Конечно же, его песни исполняли народные артисты СССР, такие как Людмила Зыкина, Иосиф Кобзон. Но высочайшее признание для автора — это то, что их пел-то самое главное, что народ. И в музыкальной гостиной можно прослушать записи его песен в исполнении любимых артистов. В музее регулярно проводятся встречи как с известными, так и с молодыми исполнителями и композиторами, музыкантами Кубани, друзья. Так что приглашаем в музей-квартиру композитора.
0: Продолжим музыкальную тему и завершит выходные 5 июля Краснодарская филармония имени Григория Пономаренко, открывая двери и приглашая на гала-концерт «Музыка наших чувств». Организаторы, кстати, уверяют, что концерт

Так что, друзья, выбирайте, да, на свой вкус, и, как говорится, и цвет, и отправляйтесь, не сидите летом дома. Друзья, ну а дальше у нас, конечно же, что? Рубрика «Ленивые варенички». Это рубрика приветов и поздравлений. Пишите нам. +7 928 401 2020. Да что там, пишите, конечно же.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю

0: Закрываем первый час утреннего шоу «Алло, село» рубрикой самонаприятнейшей. Ленивые варенички готовы почитать ваши поздравления.
1: Да, и первое сообщение у нас прилетело от Марии Сергеевны, которая поздравляет с юбилеем Виктора Ивановича. Это не просто пишет она дата, это уровень мастерства быть счастливым человеком. Желает открывать новые горизонты так же легко, как браузер с новой вкладкой, пишет она. И мы присоединяемся с Андреем к поздравлениям.
0: С превеликим удовольствием, причем всей командой Казак-ФМ это сделаем.
1: И вообще не важно, сколько тебе лет. Главное, в душе, какой-то...
0: Оставаться молодым, да?
1: Да.
0: Прекрасно. Да. А еще мы с Александрой решили отправить привет. То есть мы такую традицию с ней разработали, что мы будем каждую рубрику «Ленивые варенчики» отправлять в один из населенных пунктов Краснодарского края. Куда отправим мы с тобой?
1: Давай сегодня я предлагаю отправить. Это у нас Вабинский район, хутор Садовый.
0: Друзья, всем хорошего настроения, всем жителям хутора Садовый. Мы уже будем встречать с вами новости от Екатерины Полукаровой, которые прозвучат уже совсем-совсем скоро.
2: Алло, село! Спонсор часа – компания «Славянский кирпич».
3: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа!

0: Да-да, все керамика у нас. Цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. Славянский кирпич. 8 800 100 04 01. Время строить, время брать.
1: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: Сидим мы, значит, себе с Александрой в студии, а к нам в окно кто-то заглядывает.
1: А кто там у нас?
0: А кто? Суббота!
1: Пятница.
0: Пятница уже здесь.
1: А с другой стороны суббота, а сверху воскресенье.
0: А пролетела мимо нас сейчас целая рабочая неделя.
1: Ой, я так рада.
0: Друзья, вот так мы весело тут рассуждаем в студии с Александрой, а все-таки тема наших рассуждений еще и о том, как, чтобы мы в своей внешности изменили, но вот решили сейчас поговорить о том, чем бы мы вот возгордились бы своей внешности, да, и есть чем гордиться.
1: Ну, конечно, каждому человеку есть чем гордиться.
0: Конечно, у меня вон какая плешь на голове. Не гордиться.
1: А я всегда гордилась своими веснушками и рыжими волосами, потому что я с детства рыжая.
0: Ты яркая, ты яркая, а кто-то наоборот мечтает от них избавиться.
1: А мне всегда подходит и говорят: девушка, а какой вы краской краситесь? Я говорю: никакой.
0: Меня природа разукрасила, солнышко, да, я от природы красивая. Вот, друзья, напишите нам на номер мессенджера Макс 928-401-2020, какими своими чертами внешности вы гордитесь. А вот Леонид нам пишет, сейчас подключается к нашей беседе. Добрый день, уважаемые ведущие, Александра и Андрей. Вот против любых изменений у человека во внешности. Понять стиль, прическу.
1: Поменять стиль,
0: прическу, маршрут. Это пожалуйста.
1: Маршрут можно к прическе.
0: Я понял, да. Человек, индивидуальность и подгонять себя под шаблоны моды, это как-то загонять себя в рамки и становиться рабом толпы. Вот тут я соглашусь с Леонидом.
1: Да.
0: В одежде, да, одним что-то идет, а вот другим в это же выглядит смешно. Мода не всегда всем идет. Ну, согласен, что где-то в стиле можно поменяться. А вот мы говорим именно о внешности. Да, кто-то кудрявые волосы кому-то всегда говорит, вот я хочу быть, чтобы они прямые были.
1: О, это сейчас девочки такие, да, вот это, как говорится, болит. А нос, знаешь, там, ну вот эти вот такие все именно конкретные изменения хотите
0: нет,
1: поменять?
0: Нет, нет и нет. Мы за естественную красоту и мы за хорошую музыку на волнах радио Казак FM. Друзья, послушаем и скоро услышимся сами.
2: Море, лето с Казак FM. Частушка для казака от Валентины Устюжаниной из станицы.

0: ищете, где спокойно и без суеты отдохнуть всей семьей на Черноморском побережье, выбирайте гостиничный комплекс «Благодать». Целебный воздух, реликтовый бор пицунской сосны, развлекательные детские программы с аниматорами, большой бассейн, шведский стол, спортивные площадки. Гостиничный комплекс «Благодать». Хутор «Джанхот» в Геленджикском районе. Подробнее на сайте благодатьнаморе.ру. 0+.
1: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
2: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
3: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
4: Благодаря «Экспресс-Успокоин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. «Экспресс-Успокоин». А если стресс надолго, используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. «Экспресс-Успокоин». Лекарственный препарат. Не забывайте проконсультироваться с ветеринарным врачом и перед применением обязательно прочитайте инструкцию.
5: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
6: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламы.

0: вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру. Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
1: Сезон скидок в «Мюнхене» уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой – все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127, Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен». Создай образ своей мечты прямо сейчас.

0: мне нравишься», — спела Лена Василек в своей песне. Друзья, ох, как вы нам нравитесь, поем мы.
1: Ты прям распризнавалась в любви, расчувствовалась.
0: Как нам нравится ваша внешность, хотя мы вас и не видим, но мы вас чувствуем, друзья. А мы — это Александра Вольская и Андрей Зиттер. Всем доброе утро.
1: Два сопелявых ведущих.
0: Почему? Я шепелявила сейчас.
1: Я так же. Точно. Это, кстати, вот смотри, хочешь изменить себе что-то, перестань шепелявить, да?
0: Да я не шепелявлю.
1: Да наоборот, это же фишка наша с тобой, понимаешь? Как ведущих утреннего шоу.
0: Фипелявить? Как логопед для взрослых говорю нет.
1: Давай, прочитаем лучше сообщение.
0: Да, у нас много радиослушателей,
1: что пишут по теме. Вот заговорили мы про прически, что кто-то любит кудрявые волосы, а у кого они кудрявые, они говорят, я хочу прямые. А прямые вот как раз эти кудрявые. Вот пишет нам наш радиослушатель. А я фанат своих волос. Они живут своей жизнью. Если я проснулся с идеальной укладкой, значит день будет, ну, достаточно странным. Обычно они выглядят так, как будто я боролся с подушкой и проиграл. Сообщение.
0: Да, Мария написала, хотела бы волосы погуще, но тогда пришлось бы дольше сушить их феном. А утром жалко на это время. Так что оставляю все как есть. Больше всего люблю ямочку на подбородке. Сын унаследовал ее же, и теперь у нас дома два человека загадочно улыбаются одновременно. Вот интересно, ямочки, да, на подбородках и на щечке.
1: Ну, ты бы хотела вот изменить или добавить себе такую вот фишку вот эту? Ну, вот,
0: сказать? Про волосы согласна. Очень удобно сейчас. Короткие стрижка летом.
1: Я помню, когда у тебя были длинные волосы, а вот ты сейчас раз такие, вот у тебя короткая такая стрижка, да. И тебе очень хорошо стало. Ты стала выглядеть дорого-богато. Про стиль одежды мы вот тоже нас... Леонид нам подключался, говорил, что в стиле одежды могу поменять, но во внешности ничего не хочу менять. И здесь, да, можно, кстати, подчеркнуть благодаря подбору одежды, да, допустим, что... Если, ну, там, талию можно подчеркнуть ремешком, допустим, да, там, а если нужно вытянуть фигуру и сделать рост выше, то есть нужно одевать одежду с полосками продольными, правильно? А вот мужчины, подсказку дам, если хотите, чтобы плечи были шире, а вам в спортзал ходить некогда, нет, друзья мои, полоску продольную нужно одевать, то есть они увеличивают. Вот смотри, то есть ноги длинные, брюки в полоску продольную, а рубаха в шире. О, зачем я в спортзал хожу? Я сам не понимаю. Еще одно сообщение прочитаем от Павла. Чтобы поменяли во внешности, он говорит, только пальцы подлиннее, чтобы удобнее играть на гитаре, любимые песни. А так я люблю абсолютно все, особенно то, что друзья называют моим детским взглядом. Говорят, я единственный взрослый мужчина в компании, который умеет искренне удивляться.
0: Ничего вот, себе, да, какое сообщение.
1: Вот такие вот дела. Друзья, пишите нам на номер 928-401-2020, подключайтесь к нашей теме, присылайте сообщения, а мы обязательно

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа.

струна – древний деревянный язычковый духовой инструмент, распространенный на Кавказе и в Средней Азии. Праздничная флейта – так переводится название с персидского языка. Это деревянная трубочка длиной примерно 30 сантиметров с 8 отверстиями и небольшим раструбом. Она может быть очень простой, без особых украшений, но может быть и богато оформленной костью и металлом. Чаще всего музыканты, выступающие с зурной, составляют трио. Первый участник, известный как уста или мастер, играет основную мелодию, создавая главную тему произведения. Второй музыкант дополняет игру первого, аккомпанируя протяжными, плавными звуками. Это придает мелодии дополнительный глубокий оттенок. А третий участник на ударных создает определенный ритм. Получается завораживающая мелодия. Споры, кто и где впервые сыграл на зурне, ведутся очень давно. Самый древний инструмент из тех, которые нашли, был обнаружен на территории Азербайджана. Сделана зурна из рога оленя. Ее возраст примерно 3000 лет. Сегодня зурна – часть народной музыки – армянской, грузинской, азербайджанской, ассирийской, курдской. Она – достояние, гордость

0: Друзья, товарищи, мы вернулись!
1: Под аплодисменты.
0: Продолжаем тему нашего разговора, нашей беседы. Что бы вы хотели или вообще с возможностью изменить в своей внешности?
1: Слушай, ну вот мы сейчас с тобой разговариваем, да, и я поняла, что мне нужны, наверное, ресницы, щетки, стеклоочистителя. Знаешь, как девочки любят ресницы вот такие делать, как щеточки. Проснулась, моргнула, сон смыт. Пыль тоже. Идеальное утро. Ты понимаешь, вы рано утром просыпаешься на работу, и тут уже у тебя все.
0: Все прекрасно и чудесно. Да. А я бы, знаешь, вот в своей внешности добавил бы, наверное, асимметрию. Хотя я и люблю эту асимметрию, потому что у меня одна бровь всегда, я удивляюсь, жизни больше, чем вторая. У меня она одна приподнята всегда, да. Когда смотрю в зеркало утром, одна говорит: «Ух ты!», а вторая говорит: «Боже, зачем?». Очень жизненно, кстати.
1: Что я тут делаю, да?
0: Что я тут делаю? Почему я? Кто я? Зачем я?
1: Да. Кстати, да. Что?
0: О любви.
1: О любви.
0: Если не говорили.
1: Любовь к себе. Это же важно.
0: Естественно.
1: А я люблю свои плечи. Можно я вот так сейчас вот на всю страну расскажу?
0: Давай.
1: Я люблю свои плечи. Не потому что красиво, но потому что и красивые, потому что на них идеально ложится плед осенью и пиджак, который сейчас на мне. Ну, в общем, друзья мои, это самые уютные, конечно, вешалки, плечи близких.
0: Дмитрий присоединяется к нам с темой сообщения. Доброе утро, казачок. Я бы в себе ничего не стал менять. Главное быть в душе добрым и отзывчивым. Я с Дмитрием абсолютно согласен.
1: И я тоже.
0: Вот добрый человек, неважно, как он выглядит.
1: Да.
0: Главное, вот прикоснуться душой. Это очень здорово, это замечательно. Мы тоже предлагаем вам прикоснуться душой к нашей игровой рубрике «Послесловица». Позвоните на номер 928-401-2020. Это вот взять нужно телефон сейчас, это сделать, пока звучит музыка. Мы будем ждать нашего
1: игрока. Да, причем чем раньше вы позвоните, тем быстрее мы с вами
0: поиграем,
1: сыграем.
0: Да.

0: Друзья, всем добрейшего, замечательного утра. Продолжаем будильную функцию в студии. Андрей Зитер, Александра Кружальская.
1: А, и что, друзья?
0: А я вспомнил твою девичью фамилию, кстати.
1: Потому что мы с тобой знакомы. Больше?
0: 20 лет, между прочим. Знаете что, мы решили поговорить с Александрой Вольской о высоком. Нет, не о баскетболистах.
1: Давай. Мы говорим, мы смеемся, мы веселимся о том, как... Андрей, перестань смеяться. Мы говорим сегодня о том, что бы вы хотели изменить в своей внешности, конечно, да, и вот посмеялись и то, но, внутренний мир человека.
0: Ой, ну это же красиво. Я уже говорил неоднократно, что если человек тебе вот симпатизирует в разговорах, он обаятелен своими флюидами, как это говорят. Да, от него исходит какая-то определенная аура, вот энергетика своя.
1: И он притягивает к себе, ну не потому, что он идеален, а потому, что он настоящий, друзья. Да?
0: Вот мы с тобой и притянулись 20 лет назад друг к другу.
1: Да, и с таким рядом с человеком, как ты, хочется всегда быть, становиться лучше, расправлять свои крылышки и верить в добро.
0: А мне рядом с тобой всегда хочется улыбаться.
1: Ой, как это.
0: Несмотря на то, что я сейчас тайну открыл. На всю Кубань.
1: Ты рассказал мою девичью фамилию.
0: Все, ты рассказал. Ты мою девичью только не называй.
1: Друзья, у нас прилетели сообщения. Да, и, кстати, мы сообщения разделили с Андреем по женское, мужское.
0: Да, мне очень понравилось. Улыбает наша

0: такой девочке. А вообще она пишет, что у нее потрясающая улыбка.
1: Вот улыбка, она всегда, знаешь, завораживает перекрывает с первого все. Взгляда, да, абсолютно, потому что мы, когда встречаем человека, мы же обращаем на внешний вид. И первые, кстати, неоднократно мы говорили, 60 секунд, они всегда самые важные, чтобы завладеть вниманием. А мы, да, завладеем вашим вниманием, друзья, следующая песня у нас Марк Тишман. Все будет хорошо.

0: как же быстро летит время, и уже закрываем второй час рубрика «Ленивые варенички». Хочется передать привет всему коллективу радиостанции «Казак-ФМ», которые приходят на работу, заглядывают к нам уже в студии, девчонки.
1: Вместе с нами улыбаются, поднимают настроение.
0: Машут руками, пишут в чате, улыбаются. Радует, что нас с тобой слушают, Александра Вольская.
1: Да, вот это вот мы сейчас улыбнулись, конечно. Но прилетело сообщение у нас от Юлии Довженко.

0: Которая хочет передать, она не только хочет, а передает привет огромный своему кому Денису Чернову и его семье в станицу Раевская и любимой маме Щербаковой Оксане и Сереже. От Юли из далекой Сибири, братский район, хоть я и далеко, но мы всегда рядом с вами. В моем сердце люблю вас и скучаю, пишет Юля.
1: Мы присоединяемся к этому поздравлению и хотим передать всей Кубани хорошего настроения и замечательных эмоций. Оставайтесь с нами, послушаем музыку. И ждем новости от Екатерины Полукаровой.
2: Казак FM.

0: финишную прямую, открывая третий час утреннего шоу «Алло, село» и пару часов разговоров о том, чтобы хотелось исправить свои внешности, предлагаю закончить все-таки на позитиве. Если что-то, что вы бы, ну, ни за какие деньги не исправили, друзья, вот вообще не стали трогать свои внешности.
1: Ты знаешь, да, такой хороший вопрос. Я бы, наверное, никогда не убирала бы мимические морщинки вокруг своих глазиков. И мне кажется, что это просто след смеха, хорошего настроения. И каждая линия — это хорошая шутка. Неважно, как говорится, да, она другая, хорошая, плохая, но...
0: Зато это приятные воспоминания, Саш, золотые слова. А я вот думаю, может, нам ничего и не нужно менять, но кроме лени на понедельник. А давай мы у нашей гости спросим, да?
1: Да, давай мы спросим. Сегодня в гостях у нас Евгения Локтионова, модель плюс сайз, и мы спросим, а Евгения хотела бы что-то изменить в своей внешности?
0: Так что, друзья, мы пойдем гостя встречать, а вы послушайте хорошую музыку.
2: Море, лето. Сказак ФМ. Частушка для казака. От казачки Антонины из поселка Советский.
3: Как иду я в огород, беру с собою радио. Там казак ФМ поет, душу мою радует.
2: Реклама на Казак ФМ.
4: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
5: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
6: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
7: Не нужно. Жилой район, народные кварталы от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район, народные кварталы от НВМ. Мы в пробках не стоим.
8: Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
10: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной

0: Договорились мы с Александрой по поводу внешности и что бы мы хотели поменять, а может быть и возгордиться своими какими-то определенно выдающимися данными.
1: И к чему мы пришли с тобой?
0: Пришли к тому, что к нам гость пришла. Да какая красивая она у нас оказывается, да?
1: Да, красивая. И давайте мы ее представим. Евгения Локсионова, модель плюс сайз. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Ну, вопросов много, хочется вот так поговорить на эти темы.
1: Мы сегодня разговаривали с Андреем на тему, что бы мы хотели изменить в своей внешности или наоборот, что не хочется менять, что важно. И, конечно же, Жень, вам вопрос такой, что бы вы хотели изменить во внешности или чем гордитесь?
2: Ну, моя история такая, что я всю жизнь женщина с пышными формами. И вот в разные периоды жизни, конечно, шатала по-разному. И худела, и толстела, и чего только не
0: себя
2: было.
0: Себя искали?
2: Ну, наверное.
1: Себя,
2: как
1: себя комфортно. В себе.
2: Я до сих пор ищу, потому что вот этот путь отражения, которое нравится, это реально путь. Это не какая-то точка, и вот к нему все время идешь. И таких из последних данных я похудела на 35 килограмм, и вот сейчас, в принципе, уже там, ну, год, наверное, пару лет, держусь в этом весе, мне нравится.
0: Это же какую силу воли надо иметь.
2: Вот именно, что силу воли, ничего другого. Больше ничего в этой жизни не работает, только сила воли, спортзал, питание и, конечно, работа с головой, с которой все
0: но
2: начинается.
0: Но при этом вы в прекрасных пышных формах, я хочу вам сказать. Друзья, если хотите увидеть нашу гостью, подключайтесь в социальных сетях радиостанции Казак-ФМ во ВКонтакте, и можно увидеть, как у нас тут в студии замечательно красиво.
1: Ну, расскажите, как вы пришли в моделинг и что стало, наверное, скорее всего, каким-то поворотным моментом, да, когда вы поняли, что хотите представлять именно категорию плюс сайз?
2: Ну, да, мне вовремя пришла идея, что это можно монетизировать, что да. Можно не комплексовать, сидеть, закрывшись дома.
0: Превратили это в достоинство, так скажем.
2: Конечно, да. А в этом же и есть смысл, что недостатки, они не недостатки. Это просто возможность раскрыть себя. Вот у меня, я считаю, это получилось. И так начался блогинг, сотрудничество, одежда, наряды. А это вообще просто было. Была всегда моя радость жизни, наряжаться.
0: Смотрите, подожди, вот еще вопрос, что сказала Евгения, говорит, работа с головой. То есть проработали свои мысли, да?
2: Конечно.
0: Откуда берутся это недостатки? Вот кто их решил, что это недостаток? Это наоборот плюс.
1: Жизнь, люди, наверное, да?
2: Ну, скорее всего, все это из детства идет, и где-то это в семье, где-то это в школе. Вот кто-то сказал, что с тобой что-то не так. И можно всю жизнь с этим прожить.
0: И согласиться, да, с этим, да.
2: А можно выбрать другой путь. Можно раскрывать себя. Потому что я уверена, мы неспроста все разные. Если бы мы все были одинаковые, развития бы не было бы никакого. А так у каждого своя какая-то роль. И главное вот заметить и раскрывать себе эти свои изюминки.
0: Слушайте, как хорошо вы говорите. Я надеюсь, что радиослушатели, которые слушают нас сейчас, да, и которые думают, что вот, ну, они серые, обычные, но все-таки посмотрят на себя и расскажут, какие же мы красивые все-таки, сколько преимуществ нашей внешности. Вот.
1: Но я бы не сказала бы, что вот ваше плюс, да, и недостатком. Наоборот, это очень красиво, и тем более ваш рост. Вы высокая.
2: Я высокая.
1: Высокая. Да.
2: 175.
0: То есть для девушки это высоко, для юноши это с тобой средний.
2: Это точно, потому что на меня все штаны короткие.
0: Но рост...
2: Я точно высокая.
0: Жень, рост подиумный, скажем так, да?
2: Да. Но я же по подиуму не хожу, хотя еще все впереди.
0: Друзья, мы продолжим нашу беседу после рекламно-музыкальной паузы. Оставайтесь с нами, не уходите далеко от

0: Продолжаются наши разговоры с гостями. У нас в студии модель плюс айс Евгения Локсионова. Евгения, доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро. Интересная у нас сегодня тема. Красивая.
0: Очень интересная. Новое слово, которое я буквально там услышал года два назад, может, это бодипозитив. Вот как вы к этому относитесь, да, и вот как сегодня вообще это звучит вот сейчас?
2: Это
0: про внешнюю эстетику, где-то внутреннее состояние или активизм?
1: Бодипозитив, я бы сказала, что это уже немножко даже устаревшее направление. Ему очень-очень много лет, и меня тоже к нему бесконечно причисляли. Если так говорить обобщенно, то да, это позитивное отношение к своему телу, то есть принятие своего тела. Угу. Это то, к чему, наверное, стремятся многие женщины. Это независимо от веса,
2: от размера,
1: цифры на весах нет. У каждого найдется своя куча каких-то необоснованных комплексов. И я не вижу ничего плохого в этом бодипозитиве.
0: Mm-hmm.
1: Только когда это уже какая-то, пересекается граница, это уже когда про здоровье речь.
0: Так, хорошего человека такое. Должно быть много.
1: Вот эту фразу я вообще не люблю. Если честно говоря.
0: Я просто же
2: Мне кажется, что это иногда...
0: к вам относится. Я бы и сказал, потому что общаться с вами, сидеть в компании, это сплошное удовольствие от вас.
1: Спасибо.
0: Флюиды такие идут, очень добрые, красивые идут. Спасибо. Я в расслабленном. Я вообще среди красоты. Кстати,
2: да.
0: Друзья, кто желает увидеть нашу гостью, подключайтесь к нам в социальных сетях радиостанции Казак-ФМ во ВКонтакте. Нас также можно смотреть на сайте kazak.fm и увидите, какая у нас красивая гостья пришла.
2: Жень, расскажите, конечно же, какие ежедневные ритуалы ухода за собой помогают вам чувствовать вот эту уверенность, да, не только перед камерой, а мы видели, как вы красиво перед камерой показываете, да, свою одежду, и в обычной жизни.
1: Угу.
2: Какие ритуалы такие важные для вас? Гром прогремит, а это я сделаю для себя, любимой.
1: Во-первых, для меня самое важное – это сон. Вот мне нужно высыпаться, нужно соблюдать режим. К этому я тоже пришла не сразу. И вот всем рекомендую режим и желательно ранние подъемы. Для всех они разные, да. Для меня 8 утра – это рано. Дальше, спортзал. Иногда есть эту волоку, но когда туда... Когда я туда прихожу, когда я оттуда ухожу, я себя чувствую счастливой, красивой, молодой и снова спортивной.
2: А приходится уговаривать, Женечка, давай, поднимайся, ты же такая умничка, пошли.
1: Это уже образ жизни, это встроено в график, бывает такое, что настроения нет, но это не нужно слушать свои настроения и просто идти туда.
2: Встала и пошла.
0: У меня другой вопрос, Жень, а у вас были моменты, когда было полное принятие своего тела и сказали, все, я такая, как есть, и я себя люблю, и не будет во мне ни спорта, никакого, ни диет, ничего. Все,
1: если такое произойдет, я, наверное, даже испугаюсь, потому что принятие себя – это точно путь, это не конечная точка, это просто ты к этому идешь, какие-то изменения себя вносишь. Просто главное на этом пути принятия, может, грубо прозвучит, не ненавидеть себя. То есть даже когда
0: все-таки
1: изменения
0: любить.
1: Не
0: да,
1: происходят, все равно в этот момент нужно к себе хорошо относиться. Потому что это принятие себя – это фундамент, на котором мы выстраиваем.
0: Отлично, замечательно. Друзья, мы продолжим нашу беседу после рекламно-музыкальной паузы. Остаемся в видеотрансляции и под

0: поговорим сегодня о прекрасном, о красивом. Не только о внешней красоте, но еще и, конечно же, о внутренней красоте. Сегодня у нас в гостях модель плюс сайз Евгения Локтионова. Еще раз доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Жень, доброе утро. У нас радиослушатели присылают вопросы, и мы бы хотели адресовать один из вопросов вам.
0: Да, от Светланы пришло сообщение. Она просит, задает вопрос, как научиться верить в себя? А имеете ли, владеете ли вы какими-то техниками и упражнениями?
1: Ну, это личные наработки, я не скажу, что это какая-то стопроцентная, но я когда начала просто копаться, вот мы все самокопанием любим заниматься, особенно где-то
0: конечно,
1: перед сном, да, вот эти куча мыслей. И тут вот главное не закопаться, а раскопать в себе вот то, чем ты, что ты любишь, вот что такое добро, что такое зло для тебя, какие-то ценности. Мы об этом вот с вами только что говорили вне эфира, что когда ты кругозор свой расширяешь, вот это мания, зацикливание на том, как ты выглядишь в отражении зеркала, она уходит. Вот когда мир только к этому свелся, тогда начинается это не нравится, это не нравится. Нужно вот, чем больше ты узнаешь себя изнутри, тем шире открывается мир вокруг. Mm-hmm. Ну, это, скажем так, и я через это прошла. Что касается фильма «Самое обаятельное и привлекательное».
0: Да, как говорили об этом.
1: Это mm-hmm. они
0: аффирмации.
1: Работают. И я знаете, как делаю? Я просто выписываю список своих достижений, самых маленьких. У меня вот такой список. И когда я понимаю, что со мной что-то не так, я захожу туда и перечитываю, чтобы вспоминать, что там я сделала себе, там другому, тут добро, тут кому-то помогла. И вот это мне
0: лично... Самооценка, да, повышается,
1: конечно,
0: естественно, и уверенность.
1: Да, да, потому что забываешь о себе хорошее, а это не нужно забывать.
2: Светлана, да, вот да, присылает сообщение. Благодарю за интересный эфир, и, пожалуйста, прямо озвучьте в эфире, что платье это модно и красиво. О чем мы, да, и говорили в видеотрансляции.
0: Давайте скажем еще раз. Всем, кто слышит, девочки, неважно какого вы возраста,
1: носим платье.
0: Потому что это
1: модно и красиво.
2: А я от себя, как от мужского население скажу, это еще и женственно, что мужчинам нам очень нравится.
1: Да. Согласна.
0: Но что, если бы вы могли дать один совет людям, какой бы дали?
2: Вот совет, да, людям, как вот мы говорим, да, то
0: есть... Нестандартная фигура,
2: да, нестандартная фигура, вот, да, что можно, какую рекомендацию дать?
1: Не откладывать жизнь на потом. Ну, я подытожу все, что я говорила. Просто... взращивать себе эту уверенность и внутреннюю опору. Не ждать, что все изменится, угу, когда что-то изменится. Здесь и сейчас быть уверенной в себе.
0: Ну и пожелания нашим радиослушателям, которые сегодня с нами были и слушали, и смотрели нас.
1: Ну, я всем радиослушателям хочу пожелать, что я себе желаю каждый день. Со спокойной душой, со спокойным сердцем каждый день просыпаться и засыпать. И еще, чтобы был высокий ферритин. Вот это для меня тоже очень важно, чтобы были силы и энергия. Тогда точно будет настроение и уверенность в себе.
2: Последний час утреннего шоу мы провели с нашей гостью модели плюс сайз Евгения Локтионова. Жень, спасибо вам огромное,
1: вам
2: что
1: спасибо.
2: Нашли время, пришли к нам. Друзья, мы закрываем рабочую неделю.
0: Ура!
2: Утреннего шоу «Алло, село». Желаем вам хороших выходных. Просыпались вместе с Александрой Вольской и Андреем Зитовым.
0: И спокойной душой и сердцем отправляемся отдыхать.
2: Мы 9 дней с тобой будем отдыхать. Хорошего отдыха, друзья!

0: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. +17 200 Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ-3 ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
2: Ой, да как же поют земляки. Эх, знай наших.

станции. 89.5 FM в Севастополе. Включай. Казак FM.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи начинают читать инструкцию, когда все уже безнадежно сломано. Это наши соседи достают пульт из целлофанового пакета только для того, чтобы поменять батарейки. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: перестать врать, что я не отвечала, потому что связи нет.
1: Шутки, прибаутки.
2: Казак FM.
1: Гуляй, душа.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ой, вы знаете, я не знаю, как вы, а вот я обожаю ходить на работу. Прям обожаю, ага. И с работы тоже ходить обожаю. Но вот эти вот 8 часов между ходьбой туда-сюда меня очень раздражают.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут платить ЖКХ за уборку территории и выходить на субботник. Это наши соседи могут жаловаться на нехватку парковочных мест, даже не имея автомобиля. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, отгадай загадку. Что бодрит тело и окрыляет дух?
1: Это, Петрович, соседи, которые в 2 часа ночи включили музыкальный центр на полную громкость.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Жена говорит мужу: и что это мы тут вот делаем? И что это тут мы сидим? А что? Что-что? Мусор вынеси! Господи, ну только присел! А что ты до этого делал? Что-что? Лежал!

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Папа, а можно мне небо руками потрогать?
3: К сожалению, нет, Нина. То, что мы называем небом, находится за слоем воздуха, который окружает нашу планету. Это атмосфера, и она защищает нас от солнечной радиации, а также помогает нам дышать. У атмосферы нет четкой границы, но ученые договорились, что где-то на высоте 100 километров от поверхности Земли она заканчивается, и начинается космос. Так что если ты хочешь дотронуться до неба, надо сначала преодолеть атмосферу, а потом лететь еще далеко в космос. Это очень высоко.
0: Но я же вижу его прямо над головой!
3: Верно. Но когда мы смотрим вверх, мы видим только малую часть неба, а оно простирается далеко во все стороны, как одеяло, которое покрывает всю Землю. И даже если высоко подпрыгнуть или полететь на самолете, мы до него не дотянемся. В общем, чтобы по-настоящему потрогать небо, нужно лететь в космос, на космическом корабле.
0: А оно там твердое?
3: Нет, дочь, ты его даже не почувствуешь. Оно такое же, как воздух.
0: Ну, так неинтересно. А почему оно голубое?
3: Таким его делает солнечный свет, когда проходит через атмосферу Земли. Она содержит разные частицы – воздух, газы, пыль, водяные капли. Солнечный луч состоит из разных цветов, но голубой рассеивается легче всего, а эти частички ему в этом помогают.
0: Какой он рассеянный, как с улицы бассейной!
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак-ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Представьте себе маленький хуторок, маленькая избенка на отшибе, и к дому подбегает мужик и орет: «Пахом! Эй, Пахом, выходи! Тут на твою тещу собаки напали!» А Пахом выходит такой на крылечко и медленно, так спокойненько выходит и говорит: «Знаете что? Сами напали, пускай сами и отбиваются!»
2: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8:45 на Казак-ФМ.
3: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
4: «Я фермер». Для соседа.
5: От всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Друзья, я Валерий Семин. Рад приветствовать вас на волнах радио «Казак FM».
1: Домик стоит над рекою, пристань у самой реки. Парень девчонку целует, просит он про.

0: Ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В детский лагерь «Морская волна» Туапсинский район, село Лермонтово, требуются кухонные рабочие, горничные, а также в сельскохозяйственную организацию требуются водители грузового транспорта МАЗ, трактористы, машинист экскаватора. Информация по телефону 8-918-270-2908.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
1: Городское управление гражданской защиты напоминает. В Краснодаре нет разрешенных мест для купания. Специалисты непрерывно патрулируют акваторию и береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими у воды и выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых. В случае происшествий звоните по единому номеру экстренных служб 112.

0: спасенных детей, 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру.
1: Для соседа. Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.
1: Лазги – узбекский национальный танец. Его история связана с легендой о хорезмском шахе. Среди наложниц он выделял одну – грациозную красавицу. Остальные не хотели оставаться в ее тени. Как-то во время танца любимицы шаха подкинули под ноги бусы. Девушка поскользнулась, сильно ушиблась. Но не подала вида и продолжала танцевать, прихрамывая. Так, по преданиям, и появился своеобразный стиль лазги. Резкие, словно ломаные движения рук и ног. А еще танец связывают с рождением души в теле, поэтому он наполнен радостью. Полусогнутые ноги, мелкая тряска плечами, порхающие кисти рук, движение шеи и головы справа налево. Быстрее и быстрее. И все это под звуки сурная и дутара. Лазги был включен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества. Танец стал символом Узбекистана, душой его народа.
2: Море лето с Казак ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: В один из столичных колхозов приехал иностранец. Интересуется, скажите, пожалуйста, а помидоры у вас растут?
2: Не растут. А огурцы? Не, тоже не растут.
1: Погодите, может быть, вы их неправильно сажаете?
2: Сажаем? Не, ну ежели сажать, тогда, конечно, будут расти.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: душа многонационального юга. Казак-ФМ.
1: Добрые соседи. Плывешь по реке, следуй ее изгибам. Входишь в дом, следуй его обычаям. Так говорят наши соседи-вьетнамцы. В Краснодарском крае прописано почти 300 вьетнамцев. И в основном это потомки тех, кто приехал на Кубань еще во времена Советского Союза. Да так и остался. Вьетнамцы – народ очень трудолюбивый, невероятно терпеливый, бережливый и выносливый. В течение всей своей истории они боролись с трудностями, которые развили у них эти черты, а вместе с тем здравый смысл и дисциплинированность. Если вам удастся подружиться с соседями-вьетнамцами, то вы увидите, что высшая добродетель для них – это искренность. К тому же они отлично владеют собой, не позволяя эмоциям вырваться наружу. Чувство собственного достоинства у вьетнамцев передается из поколения в поколение, так сказать, на генном уровне. А потому они совершенно не понимают собеседника, если он начинает повышать голос. Кричать на вьетнамца бесполезно. Взаимопонимания вы не добьетесь. Ведите себя искренне, скромно и с достоинством. И тогда вы наверняка заслужите уважение своего соседа. Возможно, однажды вас пригласят в гости во вьетнамскую семью. Отправляйтесь. Это уникальная возможность отведать их национальную кухню. Очень необычную и очень вкусную. С собой возьмите недорогой подарок, символический, но от сердца. Также сердечно будут встречать и вас, хозяева дома. Угостят всем, что есть, и тем, что любят сами. А самое любимое национальное блюдо вьетнамской кухни – это фо, то есть суп с лапшой. Вьетнамцы едят его и на завтрак, и даже в жару. Супчик этот очень сытный и одновременно легкий для желудка. В праздники его готовят с говядиной, а в будни – с курицей или рыбой. Рецепт фо передается от матери к дочери, внучке, невестке и так далее. У нас он тоже есть. Два кусочка говядины маринуем. Один с корицей, кардамоном, бадьяном и сахаром. Второй с лимоном и перцем. Из первого варим бульон, а второй на время приготовления бульона кладем в морозилку. Примороженный кусочек говядины перед подачей на стол красиво и тонко нарезаем на порции. Да-да, сырое мясо. Раскладываем его в тарелки, туда же кладем по порциям рисовую лапшу и мелко нарезанную зелень. И заливаем все это наваристым кипящим бульоном. К супу подают очень мелко порезанный чили, лаймовый сок и рыбный соус, добавляя их в тарелки совсем чуть-чуть, буквально по капельке. Не сомневайтесь, фо – это очень вкусно. А еще считается, что буквально через полчаса после такого завтрака или обеда человек ощущает удивительный прилив сил.
2: Добрые соседи! Когда душа поднимается.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи лучше всего делают с детьми домашнее задание по физкультуре. Это наши соседи, вместо того, чтобы делать утром зарядку, ищут зарядку для телефона. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович?
1: Да.
0: А ты лотереи покупаешь?
1: Не, Русланчик, жена запрещает. Говорит, что я уже главный приз своей жизни выиграл, свою жену. Вот больше участвовать в розыгрышах бесполезно.
0: Хорошо, что я ее не выиграл.
1: Ну ладно тебе, она у меня женщина хорошая.

0: Марья Петровна, я хочу вас поздравить. Мы вас обследовали, вы абсолютно здоровы. Но на всякий случай объясните еще раз, на что вы жалуетесь.
1: Да задыхаюсь я, доктор.
0: Понятно. А когда вы задыхаетесь?
1: Да когда автобус догнать не могу.

0: ви бачили, що це?
1: Что на черноморском диалекте означает слово «квитка»? Вот какие ответы мы получили от прохожих.
0: Ты бач, як оно!
2: Это очень похоже на взятку.
3: Квитка? Месть?
4: По-моему, какая-то одежда казаков.
5: Я думаю, это какая-то традиция, какой-то традиционный праздник.
6: Квитка – это валюта.
7: Это что-то связано с какими-то квитанциями. Квиточек, который мы получаем, чтобы что-то где-то оплатить.
8: Квитка – это цветок.
1: Действительно, так кубанцы называли цветок. Иногда цветущую веточку или небольшой букетик. Вообще, у казаков цветы имели ритуальное, обрядовое значение. Квитка нередко служила оберегом и талисманом. Девушки на них гадали, а во время свадьбы квитка имела сакральное значение. По квитке могли определить статус или намерение девушки, женщины и даже казака. Вот это так.
0: Море лето с Казак ФМ.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Приходит женщина к гадалке и говорит: «Вы знаете, я бы хотела снять порчу».
2: «Снять порчу? Это можно. А где вы ее ставили?»
1: «У вас».
3: Гадалка поворачивается куда-то в сторону по традиции и кричит: «Аля, иди сюда, у нас отмена!»
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: земляки! Вас приветствует народный ансамбль казачьей песни
1: «Забава».
0: Желаем вам благополучия, счастья, успехов и процветания.

0: Здравствуйте, земляки!
1: Мы ансамбль «Переница».
0: Слушайте наши песни на Казах-ФМ.
2: Казах-ФМ.

0: тебя. Ой. Ай-яй-яй.
1: Люба, братцы, 102.4 FM в Новороссийске. Включай.
2: Привет, друзья, я Валерий Курас. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Не знаю, девочки, как вы, а я в 7 лет думала, что я взрослая. В 14 я думала, что я страшная. В 19 я все-таки решила, нет, я красивая. В 25 думала, господи, дура дурой. А теперь я понимаю, я взрослая, страшно красивая и далеко не дура.
0: Шутки, прибаутки.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Сидят как-то вечером на диване муж и жена, радио слушают. Молчат что-то. Муж и говорит жене: слышь, ты чего это, обиделась что ли?
2: Нет.
1: Ты точно не обиделась?
2: Нет.
1: А что ты не разговариваешь со мной?
2: Я занята.
1: А чем ты занята?
2: Я продумываю план мести.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Россия.
1: Соседи. Перейдешь порог, пройдешь и горы. Так говорят наши соседи даргинцы. Их родина Кавказ. Там и живет большинство даргинцев в горном Дагестане. Всего в России более 350 тысяч представителей этого древнего народа. А вот в Краснодарском крае официальная статистика насчитала всего 860 человек. Почти все даргинцы говорят на двух языках – русском и родном, даргинском. Интересно, что несмотря на существование общего литературного даргинского языка, не все даргинцы одинаково хорошо понимают друг друга. Дело в том, что есть около 17 диалектов даргинского языка, между которыми огромная разница. Есть у даргинцев одна общая черта – это золотые руки. Именно их народные мастера добились высочайшего уровня в ручной обработке металлов, шерсти, дерева, кожи и камня. У них всегда были и остаются в почете профессии ювелира, оружейника и кожевника. Оружейные клинки из даргинских селений Кубачи, Харбука и Амузги известны всему миру. Кубачинские мастера в древние времена славились изготовлением кольчуг, шлемов, панцирей, налокотников, ружей и пистолетов. Особенно умело они оправляли серебром, позолотой и узорчатыми пластинками из кости парадное оружие, ножи, рукоятки шашек и кинжалов. Причем искусство это не забыто и в наши дни. Поговаривают, что, к примеру, в Кубачах каждый от мальчика до мужчины владеет ювелирным мастерством. Оно передается в семьях из поколения в поколение. Также из поколения в поколение даргинцы передают свои национальные обычаи и традиции. Одна из главных добродетелей у даргинцев – уважение к возрасту. Старшему всегда уступят место. Когда он говорит, молодежь слушает стоя, а за столом именно блюдо старшего в семье первым наполняется едой. Невнимание к старости непростительно, и такое поведение серьезно осуждают в обществе. Не менее трепетно, чем к старшим, относятся в даргинских семьях и к гостям. У даргинцев, как, впрочем, и везде на Кавказе, принято быть готовым к тому, что в следующую минуту на пороге появится путник, которого нужно принять со всеми почестями. И не имеет значения ни национальность пришедшего, ни его вера, ни его социальный статус. Для гостя в доме неизменно обеспечивается идеальный порядок и лучшее место. Поэтому у даргинцев всегда есть своеобразный неприкосновенный запас. Даже маленькие дети знают об этом. И, например, обнаруживая конфеты, всегда интересуются у родителей. Они для гостей ли приберегли сладости? Кстати, если вы гость в доме соседа-даргинца, то о диетах лучше забыть сразу. В центр стола при каждом застолье обязательно выставляется национальная кулинарная гордость – пироги чуду с мясом, овощами или творогом и зеленью. Столь же обязателен и хинкал, рецепт которого свой у каждой хозяйки. Подают гостям и сытные супы из пшеницы, гороха или фасоли. А запивать все это полагается бузой, слабо- или безалкогольным квасом, который сами даргинцы называют «напитком аксакалов». Умеют в сельских даргинских семьях делать и домашнее вино, которое есть на любом праздничном застолье. Но все же главный напиток этого народа – чай. Его пьют все время, за завтраком, обедом и ужином, в промежутках между ними, когда приходят гости и просто между делом. И все время на столе в даргинском доме стоит сладкая выпечка и конфеты.

городская, кипучая, как в чайничке, вода. И люди, радостно мечтая, бегут, бегут, а сами не знают, куда.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи ездят на рыбалку не для того, чтобы ловить рыбу, а для того, чтобы ловить новые ощущения. Это наши соседи появляются в школе не потому, что там родительское собрание, а потому, что там избирательный участок. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: 103.9 FM у Лазаревска. Включай!
1: Привет, дорогие! Я Алина Делис. Вы слушаете «Казак FM». Я с радостью представляю свою новую песню «Семейный альбом».

0: мужчины, ну зачем вы удаляете СМС? Вы что думаете, что жена такая дура и не сможет набрать звездочка 111, звездочка 180, звездочка 2, решетка и проверить копию? Опа, как все напряглись. Шутка, мужики, живите.
1: Шутки, прибаутки.

0: Мам, почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а кто придумывает сказки?
3: По-разному, дочь. Большинство сказок передавались устно, от человека к человеку, от бабушек и дедушек к внукам, от родителей к детям. Но некоторые сказки придумывают писатели: Александр Пушкин, Лев Толстой.
0: А те, которые на Казак ФМ вечером рассказывают, кто придумал?
3: А, так вот, что ты имеешь в виду. Программу «Сказочное время» на Казак ФМ. Ну, во-первых, это сказки, которые в старину рассказывали казачатам по вечерам. А во-вторых, известные сказки народов мира. Ну и в-третьих, сказки любимых детских писателей. Но все они специально подготовлены для радио, так чтобы тебе и другим детям было их интересно слушать. А ты знаешь, кто их рассказывает?
0: Ну, медведь там, волк, лиса и колобок.
3: Это герои этих сказок, Нина. А рассказывают их Алексей Орлов и Настя Нагайкина.
0: Вдвоем? Но там много голосов.
3: Да, вот такие талантливые ведущие на Казак ФМ. Настя и Алексей устраивают у микрофона настоящий театр. Они могут разговаривать разными голосами. И за медведя, и за волка, и за лисичку, и за колобка. В общем, настоящие актеры.
0: Я тоже, когда вырасту, артисткой буду. Надо только потренироваться. Когда сказки нужно слушать?
3: Каждый вечер в 21:15 на Казак ФМ.
0: Казак ФМ!
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Два старых приятеля встретились и разговорились о том да о сём. Ну, в семье как у тебя? Нормально? Людка-то как?
2: Ушла от меня Людка вчера.
3: Да ты что? Вот беда. А чё ушла?
2: Да ты представляешь, говорит, что я к ней отношусь как к домашнему животному.
3: Да ты что?
2: Да ладно, ничего. Жрать захочет, вернется.
4: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8:45 на Казак-ФМ.
5: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
6: «Я фермер». Для соседа.
7: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут поссориться из-за того, что у них, ну, слишком хорошие отношения. Это у наших соседей кухня не просто место приготовления и приема пищи, но еще и кабинет и место для откровений, и у некоторых даже оперативный штаб. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, а у тебя гараж свободен?
1: Петрович, для тебя всегда. Решил машиной заняться?
0: Не, ко мне теща на выходные приезжает. Надо пару дней где-то перекантоваться. Ты меня только не выдавай.

Здравствуйте. Каждую пятницу в 17.30 вы слышите наши позывные. Программа «Сваха», самая романтическая программа на радио «Казак ФМ», начинается в пятницу в 17.30. Подчеркиваю, я, ваша сваха, Виктория Никитюк, говорю вам добрый вечер. И это очередной наш выпуск. Будем соединять сердца. И сегодня начну с героя, с героини слов, девиза по жизни. «Делай то, что ты можешь, с тем, что у тебя есть, и прямо сейчас». Вот такая у нас будет сегодня участница. И сразу приоткрою завесу тайны. Это Олеся, ей 49, из Новороссийска. Для тех, кто впервые слышит программу «Сваха» на радио «Казак ФМ», расскажу. Мы сначала представляем героя программы, потом вы слышите голос его в эфире. Если понравился тот, кто участвует, участник программы «Сваха» на «Казак ФМ», вы звоните в студию или пишите в МАКС, плюс 7-928-401-2020. Я любезно предоставляю вам номер телефона того, кто вам понравился. Плюс 7-928-401-2020. Друзья, итак, начнем. Еще раз подчеркну, Олесе 49, и она жительница города Новороссийск. Олеся в браке с мужем. Муж был старше на 7 лет, очень ответственный, порядочный. Счастливо прожили 20 лет, но 11 лет уже как одна Олеся, вдова. Хочу сказать, что у нее взрослая дочь, дочери 30 лет, и у нее своя семья. Олеся подчеркнула, что они очень дружны. Дружно жили с мужем, очень хорошо. Хорошие были отношения, замечательная семейная жизнь. И сейчас дочь Олеси построила семью, у нее уже есть доченька своя, Олесина внучечка, с зятем отличные отношения. То есть Олеся говорит, мы очень дружно, мы смогли построить так союз сейчас уже двух семей, да, мамы и дочери, что у нас дружба во всем. Это очень хорошо. Рост Олеси 1,56 м, вес 63 килограмма. Она зеленоглазая, носит ниже плеч, у нее слегка вьющиеся волнистые волосы, да, а светло-русая. По образованию высшая, экономист, но не работала никогда по специальности. Интересно, что Олеся работает в Новороссийском порту, она оператор погрузки, разгрузки зерна, которая идет на экспорт, уже 25 лет. При этом Олеся говорит, я настолько постоянная во всем, я и в жизни, и в семейной жизни, да, и с друзьями, и в работе, вот люблю я постоянство. Кстати, наша героиня по гороскопу, знак ее Весы. Ну вот я многое хочу сказать. Олеся сказала, я все взвешиваю, я вот такая вот к целям иду, достигаю. Я хочу сказать, имея дочь Весы по гороскопу, но мне кажется, что это очень такие вот, мы много с Олесей сегодня об этом говорили, достаточно знающие о себе люди, умеющие оценить обстановку, не вспылить, а вот очень медленно, но верно, Олеся говорит, продвигаюсь к целям, умею их ставить и достигать. Мне это очень нравится. Так, прямолинейная, но скажет всегда в глаза все, но Олеся говорит, что сделает это очень мягко, попробует помочь человеку. Честная, отзывчивая, добрая. Причем рассказывает, мы посмеялись. Я говорю, такая добрая, что все пользуются. Я говорю, а кем не пользуется добрым? Она, я потом говорю себе, больше я такой не буду. Я говорю, точно так же говорю. Ну и что, говорю, получается? Она говорит, нет. Вот я говорю, у меня тоже не получается. Очень интересно было общаться с Олесей. Олеся, благодарю вас за это. У Олеси, кроме основной работы, есть хобби, которое стало ее делом жизни. Это небольшая швейная мастерская. Своя швейная мастерская. Так, хочу сказать, что Олеся живет в квартире в Новороссийске. Очень мечтает попутешествовать по России. Некогда, но мечта-то жива. В компании зажигательная, веселая, конкурсы придумает, проведет. Любит рассказывать пикантные анекдоты. Причем, она говорит, дело в том, что я и запоминаю только пикантные. Но всем всегда весело с ней. Без вредных привычек. Не пьет, не курит Олеся. И хотела бы, чтобы мужчина рядом был таким же. Но она сказала, вот даже если пусть, вот если курит мужчина, но чтобы
чтобы он был за здоровый образ жизни. То есть хотя бы эта идея была. Если он на турнике может подтянуться там столько-то раз, я уже не помню, сколько сказала Олеся, то говорит, ну, если он покурит, ничего страшного, вот чтобы знал, что здоровый образ жизни и понимал, это хорошо. Мы ищем для Олеси кандидата от 45 до 55 лет. Самое главное для нашей героини, чтобы человек был ответственен. Вот она сказала, муж был первый, да, ну, единственный муж, на 7 лет старше. Она говорит, настолько это был, ну, вот, держал ответственность за семью человек, что я бы вот первым качеством, которое подчеркнула в мужчине, который хотелось бы, чтобы встретился Олесе, познакомился с ней, чтобы был ответственен и за свою женщину, и за семью. Без вредных привычек желательно, чтобы был точно за здоровый образ жизни. Ну, в общем, все вам практически рассказала. Зажигалочка Весы, Олеся 49, живет в Новороссийске. Заинтересовались? Звоните, пишите, +7 928 401 2020. Сразу после песни Николая Баскова «Внезапная любовь» и нашей лучшей рекламы на Казак-ФМ услышим голос Олеси в нашем эфире. Это программа «Сваха», и я, Виктория Никитюк, жду ваших звонков. Ваши приемники настроены и этим вечером, уверена, на волну радио Казак-ФМ. Доброго вечера в нашей компании.

Городское управление гражданской защиты напоминает. В Краснодаре нет разрешенных мест для купания. Специалисты непрерывно патрулируют акваторию и береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими у воды и выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых. В случае происшествий звоните по единому номеру экстренных служб 112.

0: Участницу нашей программы зовут Олеся. Олеся живет в Новороссийске, ей 49 лет, она вдова, 11 лет уже, как у нее взрослая дочь. Есть внучечка, и самые частые комплименты Олеся получает вот какие. Ну как же хорошо ты выглядишь, насколько моложе своих лет ты выглядишь. Кроме того, Олеся очень любит розы, но подчеркивает живые в горшочках, вот так вот. Готовит очень многое, любит готовить и вкусно. Наполеон запросто сделает. И, наверное, коронное блюдо, фирменное блюдо Олеси – это пельмени. Так что любители пельменей и Наполеона. Я, между прочим, знаю нескольких таких. И то, и другое очень любят. Обратите внимание, Олеся ищет мужчину сердца от 45 до 55 лет. Главное, чтобы он был ответственен. Хотелось бы, чтобы был без вредных привычек. В общем, чтобы был за здоровый образ жизни. Сама Олеся без вредных привычек. Рост 1,56 м, вес 63 килограмма. Очень спортивная. Она сказала, я хорошо сложена, спортивна. Катаюсь на велосипеде, занимаюсь спортом. Зеленые глаза, светло-русая. Ниже плеч слегка волнистые волосы у Олеси. Высшее образование. Работает в Новороссийском порту. У нее есть свое дело, швейная мастерская. Кроме того, кроме основной работы, на которой она уже 25 лет, не меняя, да, место рабочего, работает. В своей квартире живет. Очень хорошие отношения с дочерью, зятем, внучечкой. Ну, веселая, зажигательная. Много конкурсов знает. Анекдот пикантный расскажет с удовольствием. Друзья, Олеся на связи. Приветствую вас, Олеся. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Казак ФМ. Здравствуйте, Виктория.
0: Олесь, как настроение?
1: Настроение отличное.
0: Я вас пригласила в путешествие, в приключения в программе «Сваха», на что вы очень даже любезно согласились, да?
1: Да, спасибо.
0: Олесь, ну вот ваш такой девиз: «Делай то, что можешь с тем, что у тебя есть, и прямо сейчас». Поясните.
1: Не могу сидеть без дела. Всегда люблю чем-то заниматься. Особенно любимыми делами. Очень люблю шить, готовить и кататься на велосипеде.
0: А что это за такое вот розы обязательно в горшочке? То есть букет — это как-то для вас уже мертвые розы, да, как я поняла?
1: Ну да, у меня там у дочери есть дом, и есть где посадить розы. И за ними надо ухаживать, а это важно.
0: Да.
1: Розы, которые подарены, они замянут. А за которыми нужно ухаживать, это
0: совсем другое. Можно еще подскажу, дай бог нам дала бы связь договорить. Это ж можно еще каждую розу называть именем того, кто подарил, да?
1: Конечно, это же ухаживание, это память.
0: Да, здорово, здорово. Такое увлечение. Первый раз в моей программе слышу о таком. Олесь, а вот если говорить о животных, кто вам ближе, кошки, собаки, может, птички, рыбки?
1: У меня есть рыбки, очень люблю рыбок. Вообще животные люблю все. И кошек, и собак.
0: Олеся, вот вы сказали, иногда доброта даже мешает мне пользоваться, начинают. Ну, какой-нибудь пример, например, без личности.
1: Даже не знаю, что рассказать.
0: Ну, например, вы всегда не можете отказать никогда, например, да, наверное?
1: Ну да, всегда в приоритете ставлю просьбу, а потом понимаю, что я устала или выгорела.
0: Но вы сказали, что вы научитесь постепенно о себе тоже думать.
1: Стараюсь.
0: Олесь, приглашайте. Да, приглашайте мужчин к знакомству.
1: Дорогие мои мужчины, приглашаю вас в мое новое путешествие. Обучаю быть доброй, внимательной, не обижу. Уделю внимание, время, заботу. Если даже не сложатся отношения, то ничего страшного. Мы можем остаться друзьями. и просто провести время в общении.
0: Олесечка, я отпускаю вас, потому что мне нужен телефон. Мужчины сейчас будут звонить по нашему студийному телефону +7 928 401 20 20. Звоните, пишите в Макс. Подчеркиваю, что сегодня по программе «Сваха» буду дежурить с 19 до 20 за час до вареничков. И еще хотела бы обратиться к парам, которым сегодня не звонила. Кто поженился, ваша пара, создали семью благодаря программе «Сваха». Если можете, позвоните. Ну, я хотела бы, чтобы вы позвонили с 19 до 20 сегодня +7 928 401 20 20, или напишите в Макс. Виктория, мы хотели бы узнать, что бы вы хотели от нас. Вот. Олесе 49, она из Новороссийска. Звоните, пожалуйста. Олесе дарю одноименную песню в исполнении ансамбля «Сибры». Хотите познакомиться с Олесей? Ей 49, +7 928 401 20 20. Мне понравилось, как она сказала: уделю время каждому, кто мне позвонит. Познакомимся, понравимся, не понравимся. Пожалуйста, я думаю, всегда можно расстаться. А вот Олеся еще и предложила: можно время провести какое-то вместе, а можно остаться друзьями. Это здорово. Олеся, для вас песня.

Завершая программу «Сваха», хочу сказать, что телефон Олеси взяли Дмитрий из Краснодара и Александр из Майкопа. Я еще посмотрю в Максе, пока не отвечаю. Пишите, звоните, +7 928 401 2020, если нужен телефон Олеси. Я сегодня по «Свахе» буду дежурить с 19 до 20. +7 928 401 2020. Насмешили, обожаю наших радиослушателей. Владимир пишет: «Добрый вечер. Сколько должен подтянуться мужчина на турнике, чтобы покурить?» Вот Олеся, может, в Макс сейчас напишет. Я точно не знаю, сколько. Потом Владимир, если ответит, обязательно вам расскажу. Олеся 49, она из Новороссийска, участница сегодняшней программы. Деловая, открытая, искренняя, хорошо готовит. У нее и свое дело, и работает. Умничка. Поэтому звоните, берите телефон Олеси, а я еще раз скажу вам, ни в коем случае не оставайтесь в одиночестве, если вы

Zac FM. Дороги радио настрой. И по пути Казак FM с тобой. Казак FM.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи отдают ребенка в спорт не для того, чтобы он был здоров, а чтобы он мог дать сдачи. Это наши соседи не разводятся, потому что не разобрались, куда нажимать на госуслугах. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович?
1: Да.
0: А ты знал, что сегодня день у утки в Никарагуа?
1: Где?
0: Никарагуа.
1: Да мне тоже родственники картинки в этих соцсетях присылали. Знаю, конечно. Ты что, святой праздник? В Никарагуа.

0: Девочки, представляете? Я вчера сижу на работе. Ну, вкалываю, понимаете? Ну, мой, естественно, дома. На мой вопрос, чем ты занимаешься? Он говорит, делаю твою работу. Я обрадовалась. Думала, ужин готовит, полы моет. Прихожу, а он конфеты жрет.
1: Шутки, прибаутки.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а рыбы же живые?
3: Конечно, Нина.
0: Ты говорил, что всем живым нужен воздух. Как же они дышат под водой?
3: Всем живым организмам нужен кислород. Люди и другие животные, которые ходят по земле, добывают его из воздуха, а рыбы — из воды. Так что они тоже дышат, только не так, как мы.
0: А как?
3: С помощью жабр. Это такие тонкие пластинки, которые пронизаны большим количеством кровеносных сосудов. Рыбы постоянно прогоняют воду через жабры. В них в это время кровь избавляется от углекислого газа и забирает из воды кислород, а затем переносит его к мышцам и другим внутренним органам.
0: А жабры у рыбы где?
3: Рядом с головой, сбоку. Так практически у всех рыб. Но есть и плоские рыбы, например, скаты. Вот у них жаберные отверстия расположены на брюхе. Но самое интересное, что некоторые рыбы научились дышать не только жабрами, но и поверхностью кожи. Это, например, караси или карпы, которые живут в прудах со стоячей водой.
0: А дельфины тоже так дышат?
3: Нет, дочь. Дельфины не рыбы, а млекопитающие. И киты тоже. Они дышат воздухом, как и мы, с помощью легких. Поэтому им приходится постоянно выныривать на поверхность воды, чтобы подышать.
0: Ой, я думала, они на пляже к нам познакомиться приплывают. А оказывается, просто подышать.
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак ФМ.

0: на Казак FM. Анекдот от Трегубыча.
1: Пришла проверка на стройку. Ну и проверяющий спрашивает: скажите, пожалуйста, а сколько человек у вас тут работает?
2: Ну, с бригадиром примерно 10.
1: Ага, а без бригадира?
2: А без бригадира вообще никто не работает.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак FM.

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.
1: Танбур – национальный музыкальный инструмент турецкого народа. Он похож на лютню с длинным грифом. Корпус танбура выполнен в виде полусферы диаметром 35 сантиметров. Он склеен из 25 светлых и темных сегментов из клена и фруктового дерева. Верхняя дека из многослойной ели. На ней помещена подставка для струн. Она свободно передвигается. Струн чаще всего трипарные и одна одинарная, но может быть и больше. Играют на танбуре исключительно мужчины. Техника исполнения сложна и подразумевает использование всех пальцев правой руки. Звучащие мелодии плавные, с небольшими интервалами. На инструменте с давних времен исполняли классические циклы под названием «фасиль» — музыку дворцовых церемоний. Танбур соло или в ансамбле сопровождал танцы дервишей. Средневековые турецкие легенды приписывают изобретение инструмента древнегреческому философу Сократу. Конструкция танбура — тело человека. Струны — звезды. Каждый лад и каждая струна связаны с определенным знаком зодиака. Есть что-то в мелодии танбура космическое, уносящее от земных забот в дальние дали. Сегодня все больше и больше людей проявляет интерес к инструменту, учится на нем играть, называя танбур душой турецкого народа.
2: Море лета с Казак-ФМ.
3: Привет, меня зовут Влада Мирави. Слушайте мою новую песню «Привет» на Казак.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Хорошо-то как!

добрый вечер. В эфире «Варенички». Мы в прямом эфире. Плюс 7-928-401-2020. Дозванивайтесь. Пишите в МАКС. В студии Виктория Никитюк. Сегодня 3 июля, пятница, день ГИБДД МВД России. От души поздравляем. Знаете, глядя на календарь, я подумала, что не смогла бы сегодня не отметить, что сегодня же день образования Республики Алтай, день Республики Хакасия и день независимости Республики Беларусь. А оттуда радиослушатели часто пишут нам сообщения отовсюду. Вот пишут. И также с Алтая, Хакасии и Беларуси мы получаем весточки и письма, поэтому огромный привет передаем. И если вы сегодня услышали это наше поздравление, то, пожалуйста, напишите нам, что вы слушаете нас именно там. С нескольких приветов начну программу, покажу вам, как должны выглядеть ваши сообщения. Хочу передать привет Краснодару, брату Фирсову Владимиру, пожелать крепкого здоровья, долгих лет жизни, привет всей его семье от сестрички Вали из Железногорска, Красноярский край с нами. Замечательно, привет Железногорск и Красноярский край. Любимой теще Сиротининой Валентине Васильевне огромный привет летит от Александра. Здравствуйте, маму поздравляю с 65-м днем рождения, с юбилеем. Это Брадула Зоя Петровна из станицы Батуринская. Дочь Ирина, зять Юрий, внучата Эвелина и Аделина. Помните, да? Песни заказывает тот, кто дозвонился в программу, поэтому набирайте наш номер. Плюс 7-928-401-2020. Я уже зову вас в перекличку, и вчера кто-то говорил о том, что очень любит, когда звучат строчки поэзии в этих программах, в вечерних вареничках. Я сегодня, знаете, что придумала? В разгаре лета, июль, макушка лета, и взяла два стихотворения романтичных, именно романтичные строчки о лете, мужского автора, да, мужчины, и автора женщины. И очень хочу, чтобы вы написали свое мнение, оно у меня, мое уже есть, а вам зачитаю. Давайте начнем со стихотворения о лете «Две половинки солнца», оно называется, Владислава Сретенского. В твоих глазах две половинки солнца сплетают ленты разноцветных радуг. И теплый дождик барабанит звонко веселый такт, несущий миру радость. Твоей улыбкой рассмеется утро, разбудит город брызгами рассвета. А в бликах солнечного перламутра танцуют облески хмельного лета. Тобой любуюсь, как завороженный, как пацаненок восхищенным взглядом глядит доверчиво на мир зеленый, такой волшебный и всегда нарядный. В твоих манерах легкий ветер спеси, и нам опять не спится этой ночью. А озорной восточный полумесяц над нами лежа на спине хохочет. Будь для меня всегда частичкой лета, будь южным ветром в хмурую погоду, а я, дыханием твоим согретый, на миг укроюсь от дождей холодных. Это первый вариант. Это мужское стихотворение романтично о лете. Попозже в программе прочитаю и женское. А вы напишите мне, как вам показалось, перекликаются ли эти два стихотворения.

0: «Кошка для казака» от Надежды Галушкиной из Краснодара.
1: Я с казак FM волной провела весь выходной. Я не шила, не стирала, только пела и плясала. Ой!
0: Реклама на «Казак FM».
2: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
3: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
4: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
5: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Сезон скидок в Мюнхене уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой. Все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Создай образ своей мечты прямо сейчас.
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
8: Вечернее время – время повышенной родительской ответственности. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края напоминает. 22.00. Детям пора домой.
9: Пареночки! На Казак FM.
10: Не думайте, что я забыла все то, что вчера не успели зачитать. Обязательно зачитаем и пишите сегодня. Плюс 7-928-401-2020. Звоните, пишите в Макс. Пишите, если удобно, на наш вкусный электронный адрес вареник@казак.фм. А с удовольствием я, Виктория Никитюк, все зачитаю. И вот сегодня отмечает свой зеркальный юбилей моя лучшая подруга Наталья Викторовна Рудская из станицы Журавской Кореновского района. «Мы дружим со студенческой скамьи», пишет Елена Костенко. «Это замечательная женщина, труженица, сильная, мудрая, добрая. В общем, она самая лучшая. Наталья Викторовна, это о вас. Сердечно поздравляю мою Наташу с 55-летием. Здоровья тебе, терпения, успехов во всем. И всех-всех благ». У Татьяны Бородиной сегодня день рождения. Нашу многоуважаемую, любимую Татьяну Григорьевну Бородину из Павловска поздравляют. Вот читаю сообщение. Уважаемая Татьяна Григорьевна, с днем рождения. Поздравляем, от души желаем счастья, радости, добра, быть веселой всегда. Что задумано исполнить, жизнь прекрасна, это помнить. Улыбаться, долго жить, людям радость приносить. Здоровья, здоровья, здоровья вам и вашим близким. С уважением, Виталий из Абинска. Будьте здоровы, еще раз любимы, Богом хранимы. Оставайтесь всегда на нашей с вами волне радио Казак FM. Это верно. И всему радиоэскадрону большой привет от Виталия. Поздравляем. Благодарю за поздравления. Вижу еще ваши поздравления. Рева и Любовь Ивановна из станицы Старониже-Стеблиевская. С днем рождения поздравляет Сергея Таранова и Линик Галину Серафимовну. Крепкого вам здоровья, неиссякаемого вдохновения, новых свершений. Пусть каждый день приносит радость, все мечты воплощаются в реальность. Пусть удача сопутствует всем вашим начинаниям. Близкие люди радуют своей заботой и вниманием. Пусть мечты сбываются, счастье не кончается, душа пусть не стареет, сердце молодеет. Мира, любви, добра и благополучия. Всех люблю и крепко обнимаю. Эскадрону привет. Друзья, звонок раздался. Наша постоянная радиослушательница Людмила Николаевна из Староджерелиевской. Я вас приветствую. Добрый вечер.
11: Добрый вечер, Виктория. Я шлю вам большой привет из старинной казачьей станицы Староджерелиевска. Я так лунника вашего радио. Машу вам ручкой.
10: И я вам в ответ.
11: Хочу сегодня поздравить двух замечательных казачек, которые работают на Казак-ФМ. Вчера я не дозвонилась, но так бывает. Хочу поздравить женщину, которая каждый день шлет варенички в каждый дом именинникам. Это Викторию Никитюк.
10: Спасибо.
11: Которая вчера была день рождения. И еще 30 июня был день рождения у Юлечки Саровки. Угу. Вот. Я хочу вас от всей души поздравить такими стихами. Где взять одни благополучия? Так не бывает, это факт. Но пусть больше будет лучше, и меньше будет кое-как. Я вам желаю день рождения, улыбок, радостных хлопот, здоровья, счастья и веселья. Сегодня, завтра, круглый год. Днем рождения именинницы, счастья, здоровья и всего хорошего. Люби близких и родных вам людей, чтобы они вас любили и уважали, и никогда не обижали.
10: Людмила Николаевна, как хорошо, вот задоринка. Прям сегодня я вас даже не узнала в эфире. Юля, с каким чувством и трепетом Людмила Николаевна от радиослушателей нас поздравила в подарок песню Юрия Антонова. А давайте сегодня это будет песня «Я иду к тебе навстречу».

0: Сакурки на Казак ФМ.
1: Руслан из Ярославля, он веточка Сакуры. Конечно же, тебе привет, двум Серегам и Олесе из Новороссийска, нашей сегодняшней участнице свахи. Олеся понравилась, многие написали, что приятный голос. Даже те, Олеся, кто женатый мужчина, сказали, желаем счастья, но я люблю свою жену, и написали мне имена, это было очень забавно. В поселке Афипский Северского района живет моя добрая, хорошая знакомая Людмила Федоровна Попеска. У нее день рождения. Люсечка, сердечно поздравляю. Здоровья, удачи, покоя. Привет семье от Евгении Федоровны Казарис из Хадыженска. А я, Евгения Федоровна, не представляю, как вы вчера передали подарок. Благодарю это очень и за поздравительные ваши слова. Это очень приятно. Благодарю. С днем рождения, сыночка Дмитрия. От всей души желаю крепкого здоровья, радостных событий, меньше огорчений, удачи, везения, любви со стороны родных и близких. Я бы сказала, сыночек Дмитрий, и не только мирного неба над головой. Я очень-очень тебя люблю. Будь счастлив, твоя мама Алла из Краснодара. С большим уважением, ваша верная слушательница белоруска Светлана, Москва. Вот, я же вам говорю, уже с нами. Крым, Москва, Красноярский край, Ярославль, Абакан, Хакасия, Белоруссия и Алтай, да? Вот послушайте, добрый вечер, уважаемая Виктория, от всей души поздравляю с днем рождения. А, это вы меня, Светлана. Сами того не зная, стали вы для меня уже близким, родным человеком. Пусть маленькие радости приносят в вашу жизнь большое счастье. Спасибо, Светочка. Хочу поздравить мамочку с днем рождения, Проценко Светлану Николаевну, с 65-летием. Всего-всего хорошего. Дети, внуки, зять. Это Васильева Мария из станицы Рязанская поздравляет вас, Светлана Николаевна. А мы от души присоединяемся. По-другому быть не может. У нас в гостях Раиса Давыдовна из Старовеличковской. Здравствуйте.
2: Добрый вечер, Викулечка, и добрый вечер, все слушатели. Вчера не смогла позвонить, дозвониться, чтобы поздравить хорошую ведущую, знакомую и любимую хорошую ведущую с днем рождения. Так что, Викулечка, поздравляю тебя с днем рождения, счастья, здоровья тебе, успехов. И все, что задумала, всегда было получалось. И только вперед, и не за год назад.
1: Раиса Давыдовна, за букет благодарю. Облака, Натали, ну, это визитная карточка программы «Варенички» по вашим письмам. Я и вы, авторы этой программы, обожаю эту песню, потому что она о нас с вами.

дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в море.

0: Шутки на Казак FM.
1: +7 928 401 2020 это телефон программы «Варенички» на радио Казак FM. И пишите в Макс +7 928 401 2020. Удобно пользоваться нашим сайтом, наш сайт kazak.fm. Заходите в верхнем правом уголочке перышко Пушкина, кликайте по нему, находите форму в программу «Варенички». Вот здесь внимательно заполняйте, через несколько минут отправляйте, а сразу же появится ваше сообщение у меня перед глазами. Владимир из Раменского, не Чапаренко, пишет. Это опять ваш поклонник из города Раменское. Владимир, а ведь у меня праздник. 29 лет и 3 месяца я отслужил в ГАИ. И сегодня, да и завтра обязательно подниму бокал за службу и совет водителям, кто знает, так... Не знаю, за рулем что-то. Вас люблю, вы исполняете мечты. Да, я гаишник из Раменского, но 4 месяца что-то не хватило. Вот посмотрите, Владимир, я не очень разобралась, но я поняла, что вас нужно от души поздравить, как отдавшего столько лет жизни, почти 30 лет этой профессии, да, этому делу, служению. Конечно же, поздравляем вас от всех наших радиослушателей. Нам никогда не жалко, и мы всегда от всего сердца это делаем. Пусть исполняются мечты. Из Армавира Ковалин Оксана Викторовна, Татьяна Георгиевна, Анастасия Романовна поздравляют с 19-летием Дарью Дмитриевну Молнар из Керчи. С днем рождения. В этом возрасте все только начинается, и мир ждет твоих шагов. Правильно. Желаем тебе вдохновения на новые идеи, здоровья для активной жизни, верных друзей и близких, которые поддержат. Пусть удача улыбнется, мечты осуществляются, каждый день приносит эмоции, любовь, успехи. Живи ярко, пробуй все, что нравится, и пусть счастье всегда будет с тобой. Присоединяется семья Аникеевых из поселка Прикубанский Новокубанского района. Именинник, вчера именинник Сережа из Абрау дозвонился, Абрау Дюрсо на связи, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Виктория, добрый вечер, дорогие слушатели. Виктория, ну что тебе сказать, моя родная, как мы, вот я могу нас с тобой поздравить? Коллеги, друзья, близкие люди, мы с тобой понимаем друг друга с полуслова. Я тебе желаю, родная моя, счастья просто неповторимого. Вот загадала, только подумала, чтобы все сбывалось. А то, о чем ты подумала. Вот подумала, секунда, и все получалось бы. И я желаю, моя дорогая, нам с тобой побольше наполнять мир добром.
1: Это правильно,
2: вот
1: да.
2: Это я желаю наполнять мир добром. И хочу поблагодарить всех, кто меня поздравил. Всех, но особенно под Ясаула Виталия. Виталь, спасибо тебе за приезд. Хохотали от души. Я что не скажу, он смешливый такой у нас. Вот такой похохотать, поднять настроение вообще. Тут с дороги подустал, так я ему массажер под фину положил, он и задремал.
1: В общем, хочу сказать, Сереж, давай так, покороче, чтобы все успеть. Я знаю, что Виталий из Забинска вчера поехал к Сергею поздравлять его с днем рождения. Сергей с Тамарой накрыли стол. Это были теплые, очень мне звонили, рассказали радиослушатели. Очень теплая встреча. Я, Виталий, знаете, что хочу сказать? Человечность и добро — это такие качества, которые не купишь. Искренность. Андрей Мартынюк говорит, эмоции не купишь, и никакой интеллект не сделает их. У интеллекта нет такого сердца, как у нас с вами. Чуткого, трепетного. Поэтому рада вашей встрече от души. А вам тоже расскажу смешную историю. Вчера Валентина Михайловна из Павловской звонит после эфира и поздравляет ведущую с днем рождения. И рассказывает мне такую историю. Говорит, Виктория, когда 1 апреля вы сказали, что у вас день рождения, и никто вас не поздравляет, вы знаете, я так растревожилась, чуть не расплакалась, начала набирать, дозвониться не могу. Мы похохотали. От атамана, доля атамана Алексея Ермакова для всех поклонников радиостанции «Казак ФМ» прямо сейчас.

0: Маяки на Казак ФМ.
1: Привет, привет, Оренбург присоединился к нашей перекличке на Казак ФМ. Поздравляем нашего любимого папочку и дедулю Александра Ткачук с днем ГИБДД. Желаем здоровья, счастья, уюта, тепла в доме, гармонии в семье. Мы тебя любим, ты наша опора, ты наш тыл и поддержка. Твои дети и внуки. С удовольствием присоединяемся. Поздравляем. А я хочу поздравить своего любимого папулю Александра с 90-летием ГАИ. Пожелать ему крепкого здоровья и больших успехов во всем, написала дочь Евгения. Присоединяемся. Ох, как вы бодренько. И вот из Раменского Владимир пишет: спасибо, спасибо, спасибо. ДДД, дай дорогу дураку. Совет водителям. Спасибо, как мало нужно для счастья. Владимир, от души еще раз поздравляем. Простите, пожалуйста, нас с папой дождь застал в огороде. Жара уже какой день. Бассейн спасает. Ну, конечно же, это зонтики наши пензенские. Сейчас ужинаем и передаем привет Кубани. Приятного аппетита, зонтовские, от души. А Валентина Шаповалова поздравляет с днем рождения и пишет, что думаю, что Галина Матвеевна из Майкопа, Виктория, ко мне присоединится. Я тоже думаю, что Галина Матвеевна помахала головой. Вера Пищулина пишет: сегодня хочу поздравить с днем рождения прекрасную женщину Татьяну Григорьевну Бородину. Дорогая, милая, замечательная, день рождения — это хороший повод, чтобы сказать, какая ты добрая, прекрасная, находчивая. А пусть будут твои желания, радость, удача, хорошее настроение всегда сопутствуют тебе. Никогда не болей, не смей, будь бодрой и в приподнятом настроении. Храни тебя Господь. С уважением к тебе, Вера и весь эскадрон. Я вам скажу больше. Татьяна Григорьевна, наша постоянная радиослушательница, влюбленная в радио Казак ФМ. И добрая, и общительная, и такая светлая, боевая, харизматичная, веселая. На связи, между прочим, именинница. Здравствуйте, поздравляем.
2: Здравствуйте. Добрый вечер всем. Всему казаку. Я хочу сегодня поздравить Вику и Сережу с днем рождения. Не себя, дорогую.
1: Конечно
2: тоже. И хочу поблагодарить всех и родственников, сына, невестку, внучку, которые меня сегодня поздравляли. Это человек 30 было. И Людмила Петровна, и Тамара Павловна, и Нина Санатина первая позвонила.
1: Ой, Татьяна Григорьевна, ну понятно, что все наши сделали ваш день сегодня. От души присоединяемся. И очень нравится Татьяне Григорьевне песня «Жизнь прожить». Звоните. +7 928 401 20 20. Пишите в Макс. Следующее стихотворение, уже женское, прочитаю в следующем выпуске, выходе, о Лете.

0: Прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
1: Мошенники! Мошенники! На Казак-ФМ!
2: Ольга Георгиевна из Павловской поздравляет с днем рождения Татьяну Григорьевну Бородину. Здоровья, счастья, любви и всех благ вам, Татьяна Григорьевна. Татьяна Анатольевна, вы, наверное, пропустили первое стихотворение от мужчины-поэта. Я читала о Лете. Вы пишете: доброго вечера всем. Ждем минутку поэзии от вас. Я услышала, что вы сделали анонс. А еще хотела вам напомнить, вы так часто, давно-давно читали поэзию вами любимой поэтессы. К сожалению, не помню. Вы часто, Виктория, ее читали. Татьяна Анатольевна, я сама много что не помню. А вот вы все помните обо мне. А я помню, я очень много в начале нашего пути, когда пришла на Казак-ФМ, я просто лично знакома с пермской поэтессой Лидией Смирновой. И вот я не знаю сейчас, как, что. Было ей много лет, когда мы с ней встречались дважды в жизни. И в Тихорецке на машиностроительном заводе она даже... У нее есть книжка «Машиностроители из Тихорецка». Да, из Тихорецка. Именно на завод она приезжала, мы познакомились, она подарила мне свой сборник. Я влюбилась в ее стихи, они такие тонкие. Вот я думаю, Татьяна Анатольевна, вы помните. Почитаю вам Лидию Смирнову как-нибудь. А вот сейчас о Лете, Лилия Троицкая. «Сколько радости и света, солнце падает в траву. Именем твоим я лето, это лето назову. Беззаботной и отважной в звонких строчках отзовусь. И, наверное, неважно, как тебе в ночи приснюсь. Рифмой скудной и глагольной расцвечу я небосклон. К серым линиям невольно будет взгляд мой обращен. Стой, не двигайся. Мерцая, ты меня сведешь с ума. Вспышка. Пауза. Такая расцветает жизнь сама». А вот это о Лете, уже женский вариант. Напишите мне, что вам понравилось. А я вам хочу сказать, оба стихотворения, вот что мужское, что женское, лето, романтика, любовь, и я в тебе растворюсь. Я вот так это все услышала. Нина Афанасьевна из Каневской на связи. Добрый вечер.
3: Добрый вечер, наша любимая звездочка.
2: Спасибо.
3: Я сегодня хочу поздравить тебя с днем рождения.
2: Спасибо.
3: С наступившим днем рождения. А самое главное, Вика, что я хочу сказать. Твоей мамочке низкий поклон за то, что она родила и воспитала такую умную, красивую, внимательную, добрую дочь. Низкий ей поклон.
2: Спасибо,
3: Нина Александровна. Здоровья вам крепкого и всего-всего хорошего.
2: Спасибо. Да, Нина Афанасьевна.
3: Тани Григорьевны Фина поздравляю с днем гаишника. Он гаишник.
2: Поздравляем, Татьяна Григорьевна, и вижу, что Валентина Шаповалова с днем рождения просит поздравить атамана эскадрона нашего любимого радио Сергея Александровича Таранова. Желаем тебе, дорогой атаман, чтобы твое сердечко билось много лет, любви, внимания дорогих, близких тебе людей. Здоровья покрепче, радости почаще. Очень рада вашей встрече с Виталием Вячеславовичем. Молодцы, дорогого стоит. Сережа, оставайся таким же добрым, отзывчивым. Господь тебе в помощь. Обнимаем, любим. Валентина и Александр из Гиагинской. Праздник продолжается. Ну и, конечно же, все те, кто родился 3 июля. Эстафета ваша. Сегодня небеса слушают ваши желания. Пожелания вам, и мы вас от радио Казак-ФМ, от программы «Варенички» сердечно поздравляем.

0: Γαϊά.
1: Βαρένικη. Вареночки на Казак ФМ.
2: Благодарю за наш диалог Татьяну Анатольевну и Валентину Шиповалову о стихах. Валентина Шиповалова пишет: просто крутые стихи о тех барышнях, кто родился летом. Очень понравились оба стихотворения, но чуть-чуть больше мужское, честно, мне тоже. Особенно, знаете, какой момент мне понравился? Когда он говорит, автор, о том, что мальчишка, так я в тебя влюблен, как мальчишка в это лето. Оно всегда яркое, зеленое. Я вот представляю мальчиков, выбегают во двор мальчики, да, вы видели, с какими глазами. Вот куда я сейчас? Куда я сейчас рвану? Он же влюблен в этот мир. Он сейчас будет то на дереве, то за горкой, то под горкой. Лови его. Оксана Коваленко пишет. Поздравляем. Из города Белореченска. Молоканову Людмилу Ивановну с 41-летием. Возраст мудрости, когда уже появилось в сердце, а молодость еще шепчет на ухо. С днем рождения. Пусть этот год принесет столько же ярких моментов, сколько уже прожито. И втрое больше поводов для улыбок, чтобы каждый день чувствовался вкус жизни. Рядом были те, кто делает ее теплее. Федосимова Дмитрия Алексеевича с получением паспорта. Теперь у тебя есть документ, который подтверждает, что ты взрослеешь, становишься самостоятельнее. Пусть вместе с ним придут новые права, новые возможности и горизонты. Находить свое место в этом мире, делать то, что по-настоящему нравится, окружать теми, кто делает жизнь лучше. Пусть впереди ждут только добрые события, а этот паспорт откроет двери к самым интересным приключениям. Думаю, откроет, это точно. Ну и поздравления из Новокубанского района от семьи Аникеевых. Они поздравляют с 9-летием Федорова Алексея Павловича. А сегодня тебе 9, значит, впереди еще больше интересного, веселого, удивительного. Желаем любознательности, ярких впечатлений, смелых мечтаний, настоящих друзей. Пусть школьные дни проходят легко, каникулы вспоминаются надолго. Любимые увлечения вдохновляют и радуют. Желаем слышать больше добрых слов, получать заслуженные похвалы и всегда чувствовать поддержку семьи от всех родственников. Это для вас пожелания и поздравления. Галина Матвеевна из Майкопа дозвонилась. Здравствуйте.
3: Добрый вечер, казачок. Добрый вечер, все наши дорогие радиослушатели. Большое спасибо за приветы Валентине Шиповаловой. Слышала сейчас. Веточке Сакуры, Светланке передаю привет. От нее тоже слышала привет. И Татьяне Ване Ломбарской. Еще я хочу поздравить нашу дорогую, любимую, нашу Вику. Вика для меня стала родным, близким человеком, дорогим человеком. И я хочу пожелать Вике нашей, дорогой Виктории Валерьевне, здоровья, благополучия во всем, теплых отношений с родными и близкими, прекрасного настроения и улыбок. И Виталию поздравляю с окончанием школы, желаю чистой, светлой дороги в жизни и исполнения всех ее желаний. И большой привет Викиной семье, маме Галине Александровне, мужу Роману.
2: Ой, спасибо. Все, Галина Матвеевна, знаю, что дальше скажете. Очень понравилась моя любимейшая тоже песня Артура Руденко. Попросила повторить. Я, Виктория Никитюк, прощаюсь. Напоминаю про варенички по вашим письмам. И в субботу, и в воскресенье, и в 12:18. Целую. Хороших выходных. Пока.

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак ФМ сказочное время.
1: Казак ФМ и издательский дом «Традиция» представляет проект «Сказки из лесов кубанских».
2: Сергей Левин. Шоколёшка. Неподалеку от озера Абрау-Дюрсо, в заповедном лесу, где тянутся ветвями к облакам сосны и ползут по склонам древние можжевельники, а воздух чист и свеж, будто дыхание ледяного великана, жил себе и не тужил шоколенок. Звали его Алексеем. Но родители, пока сын мал и не слишком толков, обращались к нему так.
3: «Шалёшка! Шакал Алёшка! Ты куда опять запропастился, непоседа?»
2: И так часто им это приходилось кричать, так любил наш шакалёнок-пострелёнок по окрестностям бегать да прыгать, что два слова незаметно в одно слились. И получилось забавно. «Шакалёшка» — это прозвище к сорванцу и прилипло. Похож он был одновременно и на волчонка, и на щенка, с густой шерсткой красноватого оттенка, толстым хвостом и слегка выпученными, будто всегда удивленными глазами. А уж как покушать любил! И за живностью всякой разной охотился, и за птичками ловко прыгал, и на виноградники по осени наведывался. Очень ему солнечная ягода нравилась, особенно темная и сладкая сочная Молдова. Там, среди лос виноградных, теплым сентябрьским вечером он с ежонком Колючкой познакомился. Тот с упавшей грозди переспелыми виноградинками лакомился, когда Шоколёшка на него нечаянно наступил. Оба от неожиданности вскрикнули:
4: «Ой! Ой!»
2: Стороны отпрянули, но друг к дружке пригляделись, заулыбались и решили непременно приятельствовать. Стали они не разлей вода. Вместе на горластых лягушек на озерном берегу охотились, вместе по холмам да пригоркам бегали, вместе ночами на луну выли. Ну как вместе? Шоколёшка, знай себе, скулил во все горло, а Колючка рядышком сопел, почихивал да пофыркивал. На большее у него дыхалки не хватало. Пришла холодная зима. Задул с гор со стороны Новороссийска ветер по прозванию Бара. Сильный, студеный, безжалостный. У Шоколёшки мех еще плотнее от первых морозов стал. А Колючка внезапно пропал. Еще вчера лапками топал и жучков-червячков лопал, а сегодня его нет. Не видно ежика и не слышно. Искал его приятель, искал. Весь лес от края и до края бегал. Все овраги да пещерки облазил. Нет нигде Колючки. Потужил, погоревал Шоколенок, но делать нечего. Смирился он с потерей. Правда, пробегая по делам своим звериным, иногда тявкал и завывал.
5: «Ежи! Колючка! Ты где?»
2: Все бесполезно. Закончилась зима. Оживился лес. Ручейки текут, птички поют. Травка зеленая из-под палых листьев пробивается. Солнышко светит. Красота! Скачет наш Шоколёшка по лужайкам и полянкам пуще прежнего. Весне радуется. И вдруг видит, топочет мимо друг Колючка, живой и невредимый.
5: Я тебя 3 месяца искал. Думал, не найду уже.
4: А я никуда не исчезал. Я норку себе вырыл и поспать прилег. Ну, не проспал зиму-то. Все равно она скучная.
2: С той поры, с стали приятели жить веселее прежнего. Еще и с лисичкой Хромоножкой подружились. Больше Шоколёшка и Колючка не расставались и не собираются. Ну, ровно до той поры, пока в лес снова не придет зима. На том и сказки конец. А теперь, маленькие казачата, закрывайте глазки и засыпайте. Сладких вам снов!
6: Сладких!

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Один мужик спрашивает другого: «Вань, ты, говорят, недавно женился?»
2: «Женился.
1: А чё?»
2: «Да чё, чё?
1: Надоело по столовкам бегать. А сейчас?
2: А сейчас нравится».
0: Шутки, прибаутки.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Значит, запомните, если в детстве бабушка разрешала вам зимой ходить без шапки, то будьте уверены, скорее всего, это не родная бабушка.
2: Для соседа.
0: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Козак ФМ. Козак ФМ.

пока в поле дым, да и снег лежит.

0: но свой.
1: Дороги радио настрой. И по пути Казак-ФМ с тобой. Казак-ФМ.

хочешь взамен? Не вру я ни капли, не вру я совсем. Отдам я, не глядя, свою за твою.

0: как же поют земляки. Эх, знай наших.
1: Окно, в нем свет до самого утра. Она не спит, хоть и пора. В ее руках дрожит письмо, а за окном

ей говоря: забудь, не жди, смирись. А ты в ответ лишь улыбнись. Она хранит его тепло

судьба порой жестока и груба, но не сломить ее годам. Она как яркая свеча.

звезда горит сквозь ночь, не гаснет никогда. О женщине, что ждет, о женщине, что ждет.

0: Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: «Казак ФМ»!

0: вновь поднималась.
1: Казак FM, когда душа поет.

0: герой.
1: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.